Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. На работе с вами «Иваново ФМ».

0: Нева FM.
1: Вернись, дверь не заперта, в окнах свет горит. Вернись, в городе никто в эту ночь не спит. Вернись в простуженные дни,

нащупали предел, где хрупкий Купидон на нас жалеет стрел. Вернись, дверь не заперта,

Радиоканал Иваново ФМ зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. Дома с вами Иваново ФМ.

Слушайте Иваново FM, первое областное радио.

0: Иваново FM. Первое областное радио.
1: Он не вышел ни званием, ни ростом, ни за славу, ни за плату, на свой необычный манер.

Радиоканал Иваново ФМ зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. Иваново ФМ. Первое областное радио.

0: Иванове 6 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В России предложили ввести дифференцированные ставки по семейной ипотеке в зависимости от количества детей. С инициативой выступили депутаты Госдумы. Согласно их замыслу, для семей с одним ребенком ставка останется на уровне 6% годовых. При наличии двоих детей кредит предложат под 3%, а семьи, где трое и более детей, смогут получить ипотеку под 0%, сообщает парламентская газета. Авторы идеи считают, что такая мера станет серьезной поддержкой рождаемости и поможет многодетным родителям быстрее решить жилищный вопрос. Сейчас семейная ипотека действует по единой ставке. Предложение планируется обсудить с правительством и банковским сообществом. Эксперты уже начали оценивать экономическую обоснованность инициативы и ее возможное влияние на рынок жилья. В Иванове началась подготовка к следующему отопительному сезону. В планах капитальный ремонт 13 участков теплосетей. Будет переложено почти 800 метров трубопроводов. Используются трубы в специальной изоляции, которая позволяет увеличить срок их эксплуатации до 25 лет. Также новые сети оснащены системой оперативно-дистанционного контроля. Она помогает определять возможные повреждения без проведения земляных работ. На ремонтную программу энергетики направят порядка 100 миллионов рублей. Мошенники адаптировали старые методы под изменившийся рынок авто. Согласно новой схеме, покупается китайская машина, в документах завышают ее реальную цену, затем авто страхуется на крупную сумму. После этого аферисты инсценируют ДТП, например, топят автомобиль. Страховая компания обязана возместить полную зафиксированную стоимость. Машину восстанавливают и перепродают, получая двойную выгоду. Также сохраняется и классический вариант с инсценировкой кражи. Владелец заявляет об угоне, получает компенсацию. А авто тайно перегоняют и продают за рубеж, пишет РИА Новости. В полиции призывают страховщиков тщательнее проверять подозрительные случаи и обращать внимание на завышенную стоимость машин. Этим летом в школьных лагерях Иваново отдохнут более 6 тысяч детей. Каждая смена продлится 3 недели. Детей ждет двухразовое питание. Как сообщили в мэрии, доплата для родителей минимальна, всего 25 рублей в день. Для сирот и детей в трудной жизненной ситуации пребывание бесплатное. Лагеря предложат разнообразные профильные программы от безопасности до творчества и науки. Для школьников организуют познавательные и развлекательные мероприятия. Помимо лагерей запланировано трудоустройство более 1200 подростков в возрасте от 14 лет. Ребята займутся благоустройством территорий, их зарплата составит около 8,5 тысяч рублей. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 73 рубля 46 копеек. Официальный курс евро 85 рублей 82 копейки.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается малооблачная погода, без осадков, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 60%, ветер южный 3,5 метров в секунду, температура днем до 28 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Компания «Ивотекс». Мы расширили ассортимент и снизили цены. Кулирка, футер, флис от 280 рублей за килограмм. Нитки намоткой 5000 ярдов от 30 рублей за катушку. Шнуры, молнии, нитки и другая швейная фурнитура по очень привлекательной цене. 26-79-69. 26-79-69.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: «Мясной гурман».
8: «Олимп Плюс». Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники «Олимп Плюс». Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
9: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день, 18 мая.
1: Год 1595.
2: В селении Тявзино близ Нарвы заключен Тявзинский мирный договор, ознаменовавший окончание русско-шведской войны. Согласно Тявзинскому мирному договору, к России отошли Ям, Копорье, Ивангород и Карела, потерянные в результате Ливонской войны и отвоеванные у шведов в 1590 году. Россия, в свою очередь, отказалась от притязаний на шведские владения в Ливонии. В Тявзинском договоре Россия также впервые официально признала включение в состав Швеции Остроботнии. Хотя Россия вернула себе ряд земель и крепости, в выигрышном положении оказалась все же Швеция, которая, кроме Ижорской земли, сохранила за собой полный контроль за русской внешней торговлей на Балтике. Располагая выходами к морю, Россия не могла основать здесь морские гавани. Также по договору купцам из других государств запрещалось посещать русские порты на Балтийском побережье. Они могли вести торговлю с русскими только в Ревеле и Выборге.
1: Год 1703.
2: В 1696 году, захватив крепость Азов, русские суда получили свободный выход в Азовское море. Это вдохновило Петра Великого на борьбу со Швецией, чтобы обеспечить русскому флоту выход в Балтику. И в августе 1700 года он объявил Швеции войну. Выходу русских в Балтийское море препятствовали две шведские крепости – Нотебург у истоков Невы и Ньеншанс близ ее устья. Овладев в 1702 году первой из них, а потом и второй, Петр I на рассвете 18 мая 1703 года, пользуясь туманом и дождливой погодой, с флотилией из 30 шлюпок с солдатами Преображенского и Семеновского полков атаковал подошедшие к Ньеншансу и ставшие на якоря шведские 10-пушечный галеот «Гедан» и 8-пушечную шняву «Астрильд». Застигнутые врасплох, шведы открыли ураганный орудийный и ружейный огонь, но окруженные со всех сторон русскими судами, после упорного абордажного боя были вынуждены спустить флаг и сдаться в плен. Эта победа заставила шведскую эскадру навсегда оставить устье Невы. Для его защиты Петр I основал крепость на острове Яннисаре 27 мая 1703 года, нынешняя Петропавловская крепость, и заложил город Санкт-Петербург, первый русский порт на Балтийском море.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM. Компания по изготовлению навесного оборудования для спецтехники приглашает специалистов рабочих специальностей с опытом работы. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки, токарей универсалов, слесарей по сборке металлоконструкций, операторов токарных станков с ЧПУ, газорезчиков, нормировщиков. Достойная зарплата, работа без простоев, корпоративный транспорт до места работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265, 245-265.
4: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: Иванове 7 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В России предложили ввести дифференцированные ставки по семейной ипотеке в зависимости от количества детей. С инициативой выступили депутаты Госдумы. Согласно их замыслу, для семей с одним ребенком ставка останется на уровне 6% годовых. При наличии двоих детей кредит предложат под 3%, а семьи, где трое и более детей, смогут получить ипотеку под 0%, сообщает парламентская газета. Авторы идеи считают, что такая мера станет серьезной поддержкой рождаемости и поможет многодетным родителям быстрее решить жилищный вопрос. Сейчас семейная ипотека действует по единой ставке. Предложение планируется обсудить с правительством и банковским сообществом. Эксперты уже начали оценивать экономическую обоснованность инициативы и ее возможное влияние на рынок жилья. В Иванове началась подготовка к следующему отопительному сезону. В планах капитальный ремонт 13 участков теплосетей. Будет переложено почти 800 метров трубопроводов. Используются трубы в специальной изоляции, которая позволяет увеличить срок их эксплуатации до 25 лет. Также новые сети оснащены системой оперативно-дистанционного контроля. Она помогает определять возможные повреждения без проведения земляных работ. На ремонтную программу энергетики направят порядка 100 миллионов рублей. Мошенники адаптировали старые методы под изменившийся рынок авто. Согласно новой схеме, покупается китайская машина, в документах завышают ее реальную цену, затем авто страхуется на крупную сумму. После этого аферисты инсценируют ДТП, например, топят автомобиль. Страховая компания обязана возместить полную зафиксированную стоимость. Машину восстанавливают и перепродают, получая двойную выгоду. Также сохраняется и классический вариант с инсценировкой кражи. Владелец заявляет об угоне, получает компенсацию. А авто тайно перегоняют и продают за рубеж, пишет РИА Новости. В полиции призывают страховщиков тщательнее проверять подозрительные случаи и обращать внимание на завышенную стоимость машин. Этим летом в школьных лагерях Иваново отдохнут более 6 тысяч детей. Каждая смена продлится 3 недели. Детей ждет двухразовое питание. Как сообщили в мэрии, доплата для родителей минимальна, всего 25 рублей в день. Для сирот и детей в трудной жизненной ситуации пребывание бесплатное. Лагеря предложат разнообразные профильные программы от безопасности до творчества и науки. Для школьников организуют познавательные и развлекательные мероприятия. Помимо лагерей запланировано трудоустройство более 1200 подростков в возрасте от 14 лет. Ребята займутся благоустройством территорий, их зарплата составит около 8,5 тысяч рублей. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 73 рубля 46 копеек. Официальный курс евро 85 рублей 82 копейки.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается малооблачная погода, без осадков, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 60%, ветер южный 3,5 метров в секунду, температура днем до 28 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
2: Компания по изготовлению навесного оборудования для спецтехники приглашает специалистов рабочих специальностей с опытом работы. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Токарей универсалов. Слесарей по сборке металлоконструкций. Операторов токарных станков с ЧПУ. Газорезчиков. Нормировщиков. Достойная зарплата. Работа без простоев. Корпоративный транспорт до места работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
3: У вас на дороге случилась беда? Звони 22-22-22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22-22-22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22-22-22. Эвакуатор.
4: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов. Золото от 7900 рублей за грамм. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
5: Ювелирная улица Приволжска.
6: Госавтоинспекция напоминает, что дети с 7 до 14 лет должны двигаться на велосипедах только по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам. Движение по проезжей части им запрещено. Велосипедисты обязаны спешиться перед пешеходным переходом.
7: Компания «Ивотекс». Мы расширили ассортимент и снизили цены. Кулирка, футер, флис от 280 рублей за килограмм. Нитки намоткой 5000 ярдов от 30 рублей за катушку. Шнуры, молнии, нитки и другая швейная фурнитура по очень привлекательной цене. 26-79-69. 26-79-69.
8: Внимание! Майская выгода в «Бигам». 22 и 23 мая грандиозные скидки до 30% на газонокосилки, мотоблоки, бензопилы, электроинструмент и расходные материалы. Поймай свою выгоду в «Бигам».
9: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике.
1: Onyx представила беспроводной пульт-листалку для своих ридеров. Компания Onyx выпустила необычный гаджет – переворачиватель страниц для фирменных электронных книг. Компактный гаджет выполнен в ретро-стилистике и, несмотря на простоту конструкции, поддерживает три разных режима работы. Onyx Book Stapi подключается к читалкам того же бренда книг по Bluetooth. На корпусе устройства расположены две кнопки со сменными кей-капами. По умолчанию они используются для перелистывания страниц вперед и назад. Из пресс-релиза Onyx. Независимо от того, где находится ваша электронная книга, на столе, подставке или прикроватной тумбочке, вы можете держать руки как удобно. И вам больше не придется вытаскивать их из-под одеяла или менять уютную позу. При одновременном нажатии обеих кнопок происходит переключение режимов. Второй используется для прокрутки вверх-вниз, например, в браузере. А в третьем можно назначать кастомные действия на удержание или двойное нажатие. Обновление страницы, создание скриншота, регулировка подсветки и так далее. Устройство оснащается встроенной АКБ и портом USB-C для зарядки. Но время автономной работы компания не уточняет. Вес гаджета составляет около 30 граммов. Цену необычной штуковины найдете в интернете.
0: На этом пока все. Услышимся!
2: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
3: Добро пожаловать в Лиде. На улице минус 5, без осадков. 4 балла.
4: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
5: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
6: В СМ-клинике выгодное предложение. Только до 15 июня скидка 20% на компьютерную томографию. Современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ-клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Нужен аккумулятор? ИФ АКБ «Шина». Аккумуляторы для авто и мотоциклов, квадроциклов, скутеров и снегоходов, для источников бесперебойного питания, аварийного освещения и лифтов, сигнализаций и даже для игрушек. Всегда в наличии по демократичным ценам. ИФ АКБ «Шина». Фабричный проезд 14. Звоните 34-02-88.
8: Внимание, предприниматели! Давно ищете подходящее помещение для своего бизнеса? Торговый центр «Шоколад» предлагает для аренды комфортные площади от 20 до 1700 квадратных метров под различные виды деятельности. Отличная транспортная доступность, собственная парковка. Вместе придем к успеху. Подробности на сайте шоколадтц.ру.
9: Симфоническое шоу «Эйфория» в Иваново. С концертом «Музыка киношедевров в сиянии тысячи свечей». Вы услышите мелодии из фильмов «Гарри Поттер», «Один дома», «Титаник», «Пираты Карибского моря» и другие в исполнении оркестра. 20 мая, 19.00, Центр культуры и отдыха. Билеты на сайте эйфория.про. Скидка по промокоду «Радио» 20%. Организатор концерта и реализация билетов ИП Сидорова Жанна Арнольдовна. Украина П-324-210-4035-495-491-6+.
10: Весна – время перемен. Твой старый диван и немодная кухня кричат:
11: «Нам пора на свалку!»
10: Приходи

0: Шевченко, 19.
1: Мясная муха и клуб «Азгард» представляют ежегодный метал-фестиваль в городе Иваново. При участии ведущих российских коллективов 23 мая в 17 часов по адресу улица Акуловой, 61А. Будь с нами в центре событий.
2: 18+.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.

0: 8 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В России предложили ввести дифференцированные ставки по семейной ипотеке в

0: В зависимости от количества детей с инициативой выступили депутаты Госдумы. Согласно их замыслу, для семей с одним ребенком ставка останется на уровне 6% годовых, при наличии двоих детей кредит предложат под 3%, а семьи, где трое и более детей, смогут получить ипотеку под 0%, сообщает парламентская газета. Авторы идеи считают, что такая мера станет серьезной поддержкой рождаемости и поможет многодетным родителям быстрее решить жилищный вопрос. Сейчас семейные ипотека действует по единой ставке. Предложение планируется обсудить с правительством и банковским сообществом. Эксперты уже начали оценивать экономическую обоснованность инициативы и ее возможное влияние на рынок жилья. В Иванове началась подготовка к следующему отопительному сезону. В планах капитальный ремонт 13 участков теплосетей. Будет переложено почти 800 метров трубопроводов. Используются трубы в специальной изоляции, которая позволяет увеличить срок их эксплуатации до 25 лет. Также новые сети оснащены системой оперативно-дистанционного контроля. Она помогает определять возможные повреждения без проведения земляных работ. На ремонтную программу энергетики направят порядка 100 миллионов рублей. Мошенники адаптировали старые методы под изменившийся рынок авто. Согласно новой схеме, покупается китайская машина, в документах завышают ее реальную цену, затем авто страхуется на крупную сумму. После этого аферисты инсценируют ДТП, например, топят автомобиль. Страховая компания обязана возместить полную зафиксированную стоимость. Машину восстанавливают и перепродают, получая двойную выгоду. Также сохраняется и классический вариант с инсценировкой кражи. Владелец заявляет об угоне, получает компенсацию. А авто тайно перегоняют и продают за рубеж, пишет РИА Новости. В полиции призывают страховщиков тщательнее проверять подозрительные случаи и обращать внимание на завышенную стоимость машин. Этим летом в школьных лагерях Иваново отдохнут более 6 тысяч детей. Каждая смена продлится 3 недели. Детей ждет двухразовое питание. Как сообщили в мэрии, доплата для родителей минимальна, всего 25 рублей в день. Для сирот и детей в трудной жизненной ситуации пребывание бесплатное. Лагеря предложат разнообразные профильные программы от безопасности до творчества и науки. Для школьников организуют познавательные и развлекательные мероприятия. Помимо лагерей запланировано трудоустройство более 1200 подростков в возрасте от 14 лет. Ребята займутся благоустройством территорий, их зарплата составит около 8,5 тысяч рублей. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
1: Курс валюты на Иваново FM.
0: Доллар сегодня стоит 73 рубля 46 копеек, официальный курс евро 85 рублей 82 копейки.
1: Радиоканал Иваново FM для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново FM.
0: Сегодня в Иванове и области ожидается малооблачная погода, без осадков, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 60%, ветер южный 3-5 метров в секунду, температура днем до 28 градусов выше 0.
1: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход, дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: «Мясной гурман».
7: Компания «Консультант» приглашает принять участие в региональном конкурсе «Профессиональный бухгалтер-2026». Наличие профильного образования не обязательно. Первый тур конкурса продлится до 25 мая. Подайте заявку онлайн на сайте ifcons.ru. Победители получат ценные призы и возможность попасть в кадровый резерв партнеров конкурса. Подробности по телефону 410121. Возрастное ограничение 16+.
8: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
9: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Привет! Ты чего грустный такой?
11: Да техосмотр не прошел из-за трещины на лобовом.
10: А я тебе говорил, звони в Битстоп. Там сейчас акция. Замена стекла с гарантией. Записывай телефон. 95-22-22. 95-22-22. Битстоп. Смирнова, 96.
12: Акция до конца месяца. Подробности у консультантов.
13: Компания «Ивотекс». Мы расширили ассортимент и снизили цены. Кулирка, футер, флис от 280 рублей за килограмм. Нитки намоткой 5000 ярдов от 30 рублей за катушку. Шнуры, молнии, нитки и другая швейная фурнитура по очень привлекательной цене. 26-79-69. 26-79-69.
14: Внимание! Майская выгода в «Бигам». 22 и 23 мая грандиозные скидки до 30% на газонокосилки, мотоблоки, бензопилы, электроинструмент и расходные материалы. Поймай свою выгоду в «Бигам».
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Автосалон «Забота» предлагает широкий ассортимент средств реабилитации и ухода. Инвалидные кресла-коляски стандартные и нетиповые. Санитарные приспособления, костыли и трости. Магазин «Салон «Забота», улица Октябрьская, 22. Предупреждаем о наличии противопоказаний. Необходима консультация со специалистом.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ начал ранее производство «Лады Азимут». Опубликованы первые видео с товарными экземплярами на конвейере. Пока сборка ведется небольшими партиями для откатки технологии. Многие процессы для «Лады Азимут» внедряют впервые. Настройка конвейера требует времени. Напомним, полноценное производство начнется ближе к осени. В России появилась новая марка «Сенат» будет выпускать седаны представительского класса. Это не адаптация автомобилей китайских марок, а российская разработка. Под маркой «Сенат» будут продавать упрощенные и более доступные версии лимузинов для госсектора «Аурус». «Аурус Сенат» и «Сенат 900» будут отличаться примерно как «Майбах» и «Мерседес С-класса». Kia фактически уходит из России. С 1 мая дистрибьютор передал функции по ремонту и обслуживанию уже проданных автомобилей другой компании. Она также занимается поставками и сервисом марок Jetour и Soviz. Напомним, Kia выпускали в России с января 2023 года. За все время продали около 30 тысяч машин. Перед началом летнего сезона автовладельцам обязательно нужно проверить кондиционер. В списке базовых работ – проверка и дозаправка системы, дезинфекция испарителя и устранение неприятного запаха. Дополнительно может понадобиться замена салонного фильтра. Базу по работе и обслуживанию автомобильного кондиционера для обычного водителя даст статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем, ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
3: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. «Миди». Дом с историей.
4: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
5: Чувствуете, как здорово скользить по льду? Подарите это чувство и своим детям. Ледовый парк приглашает юных спортсменов в наши профессиональные школы. Мальчишек с 4 до 7 лет ждет дружная команда хоккея. Занятия проходят со сверстниками. Фигурное катание. Ждем всех от 3 до 16 лет. Мы научим уверенно стоять на коньках с нуля и поможем раскрыть талант. Подарите ребенку его ледовую мечту. Узнайте подробности у администратора или по телефону 900-077. 900-077.
6: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
7: Олени бывают северные, сибирские, но самые опасные – это городские пьяные, потому что только они одни способны сесть за руль.
8: Пьяный олень дороги не хозяин.
9: Audi, BMW, Mercedes, Land Rover, Lexus, Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Kia и другие авто со всего мира с гарантией в Иваново. Звоните 528-529. CarClick 528-529.
10: Внимание! Майская выгода в бегам! 22 и 23 мая грандиозные скидки до 30% на газонокосилки, мотоблоки, бензопилы, электроинструмент и расходные материалы. Поймай свою выгоду в бегам!
11: Мясная муха и клуб «Аскар» представляют ежегодный метал-фестиваль в городе Иваново при участии ведущих российских коллективов. 23 мая в 17 часов по адресу улица Акуловой, 61А. Будь с нами в центре событий.
12: 18+.
13: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

У меня хорошо, прекрасно, как никогда. Я тут летаю во мгле, ты все там на земле. И что-то как-то не торопишься навстречу ко мне. Но ничего, ничего, я подожду. Ведь надо все-таки узнать, что это было за кольцо. И что за порошок, и почему твоя мамаша назвала меня сынок. Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать. Так что ты прилетай, я очень жду. Хотя ты знаешь, хотя ты знаешь, мне кажется, я начал понимать.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
2: Лифты от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая.
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: Мясной гурман.
8: Привет, ты чего грустный такой?
9: Да техосмотр не прошел из-за трещины на лобовом.
8: А я тебе говорил, звони в Битстоп. Там сейчас акция, замена стекла с гарантией. Записывай телефон 95-22-22. 95-22-22. Битстоп, Смирнова 96.
10: Акция до конца месяца, подробности у консультантов. Компания по изготовлению навесного оборудования для спецтехники приглашает специалистов рабочих специальностей с опытом работы. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки, токарей универсалов, слесарей по сборке металлоконструкций, операторов токарных станков с ЧПУ, газорезчиков, нормировщиков. Достойная зарплата, работа без простоев, корпоративный транспорт до места работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265. «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно, проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов.
11: У вас на дороге случилась беда? Звони 22-22-22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22-22-22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22-22-22. Эвакуатор.
12: Ваш бизнес требует надежных партнеров? Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
13: Внимание! Майская выгода в бегам! 22 и 23 мая грандиозные скидки до 30% на газонокосилки, мотоблоки, бензопилы, электроинструмент и расходные материалы. Поймай свою выгоду в бегах.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM. Первое областное радио.

0: Радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на «Иваново ФМ».
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: На Шуйской окружной дороге появится еще одна кольцевая развязка. По данным ряда СМИ, ее обустроят на перекрестке с дорогой Шуя-Хозникова. Работы стартуют в июне. О создании кольца в этом месте заговорили еще 3 года назад. Тогда в правительстве объяснили, что после ремонта увеличился автомобильный трафик и участок дороги Шуя-Хозникова стал аварийно опасным, в связи с чем было принято решение сделать там развязку. Ранее кольцо на окружной появилось на повороте в сторону Сергеева. Мошенники адаптировали старые методы под изменившийся рынок авто. Согласно новой схеме, покупается китайская машина, в документах завышают ее реальную цену, затем авто страхуется на крупную сумму. После этого аферисты инсценируют ДТП, например, топят автомобиль. Страховая компания обязана возместить полную зафиксированную стоимость. Машину восстанавливают и перепродают, получая двойную выгоду. Также сохраняется и классический вариант с инсценировкой кражи. Владелец заявляет об угоне, получает компенсацию. А авто тайно перегоняют и продают за рубеж, пишет РИА Новости. В полиции призывают страховщиков тщательнее проверять подозрительные случаи и обращать внимание на завышенную стоимость машин. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство. Лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Окна, двери, потолки, расстрой.
5: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
4: Росстрой.
5: 57-71-17.
6: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorso Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorso Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
7: Нужен аккумулятор? ИФ АКБ «Шина». Аккумуляторы для авто и мотоциклов, квадроциклов, скутеров и снегоходов, для источников бесперебойного питания, аварийного освещения и лифтов, сигнализации и даже для игрушек. Всегда в наличии по демократичным ценам. ИФ АКБ «Шина». Фабричный проезд 14. Звоните 34-02-88. В СМ Клинике выгодное предложение. Только до 15 июня скидка 20% на компьютерную томографию. Современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ Клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24-64-74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Дети, мчащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
9: Веселый Джокер представляет и зовет вас на взрывной концерт авторских и кавер-песен. 6 июня для вас выступит «Союз 37», «Рентген», «Мистер Лис», «Инферно». 6 июня клуб «Веселый Джокер». Площадь Пушкина 7/2. 18+.
0: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. Иваново ФМ.

0: Иванове 10 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В России предложили ввести дифференцированные ставки по семейной ипотеке в зависимости от количества детей. С инициативой выступили депутаты Госдумы. Согласно их замыслу, для семей с одним ребенком ставка останется на уровне 6% годовых. При наличии двоих детей кредит предложат под 3%, а семьи, где трое и более детей, смогут получить ипотеку под 0%, сообщает парламентская газета. Авторы идеи считают, что такая мера станет серьезной поддержкой рождаемости и поможет многодетным родителям быстрее решить жилищный вопрос. Сейчас семейная ипотека действует по единой ставке. Предложение планируется обсудить с правительством и банковским сообществом. Эксперты уже начали оценивать экономическую обоснованность инициативы и ее возможное влияние на рынок жилья. В Иванове началась подготовка к следующему отопительному сезону. В планах капитальный ремонт 13 участков теплосетей. Будет переложено почти 800 метров трубопроводов. Используются трубы в специальной изоляции, которая позволяет увеличить срок их эксплуатации до 25 лет. Также новые сети оснащены системой оперативно-дистанционного контроля. Она помогает определять возможные повреждения без проведения земляных работ. На ремонтную программу

0: энергетике направят порядка 100 миллионов рублей. Мошенники адаптировали старые методы под изменившийся рынок авто. Согласно новой схеме, покупается китайская машина, в документах завышают ее реальную цену, затем авто страхуется на крупную сумму. После этого аферисты инсценируют ДТП, например, топят автомобиль. Страховая компания обязана возместить полную зафиксированную стоимость. Машину восстанавливают и перепродают, получая двойную выгоду. Также сохраняется и классический вариант с инсценировкой кражи. Владелец заявляет об угоне, получает компенсацию. А авто тайно перегоняют и продают за рубеж, пишет РИА Новости. В полиции призывают страховщиков тщательнее проверять подозрительные случаи и обращать внимание на завышенную стоимость машин. Этим летом в школьных лагерях Иваново отдохнут более 6 тысяч детей. Каждая смена продлится 3 недели. Детей ждет двухразовое питание. Как сообщили в мэрии, доплата для родителей минимальна, всего 25 рублей в день. Для сирот и детей в трудной жизненной ситуации пребывание бесплатное. Лагеря предложат разнообразные профильные программы от безопасности до творчества и науки. Для школьников организуют познавательные и развлекательные мероприятия. Помимо лагерей запланировано трудоустройство более 1200 подростков в возрасте от 14 лет. Ребята займутся благоустройством территорий, их зарплата составит около 8,5 тысяч рублей. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
1: Курс валюты на Иваново FM.
0: Доллар сегодня стоит 73 рубля 46 копеек. Официальный курс евро 85 рублей 82 копейки.
1: Радиоканал Иваново FM для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново FM.
0: Сегодня в Иванове и области ожидается малооблачная погода, без осадков, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 60%, ветер южный 3,5 метров в секунду, температура днем до 28 градусов выше 0.
1: Слушайте Иваново FM.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день, 18 мая.
1: Год 1595.
2: В селении Тявзино близ Нарвы заключен Тявзинский мирный договор, ознаменовавший окончание русско-шведской войны. Согласно Тявзинскому мирному договору, к России отошли Ям, Капория, Ивангород и Карела, потерянные в результате Ливонской войны и отвоеванные у шведов в 1590 году. Россия, в свою очередь, отказалась от притязаний на шведские владения в Ливонии. В Тявзинском договоре Россия также впервые официально признала включение в состав Швеции Остроботнии. Хотя Россия вернула себе ряд земель и крепости, в выигрышном положении оказалась все же Швеция, которая, кроме Ижорской земли, сохранила за собой полный контроль за русской внешней торговлей на Балтике. Располагая выходами к морю, Россия не могла основать здесь морские гавани. Также по договору купцам из других государств запрещалось посещать русские порты на Балтийском побережье. Они могли вести торговлю с русскими только в Ревеле и Выборге.
1: Год 1703.
2: В 1696 году, захватив крепость Азов, русские суда получили свободный выход в Азовское море. Это вдохновило Петра Великого на борьбу со Швецией, чтобы обеспечить русскому флоту выход в Балтику. И в августе 1700 года он объявил Швеции войну. Выходу русских в Балтийское море препятствовали две шведские крепости – Нотебург у истоков Невы и Ньеншанс близ ее устья. Овладев в 1702 году первой из них, а потом и второй, Петр I на рассвете 18 мая 1703 года, пользуясь туманом и дождливой погодой, с флотилией из 30 шлюпок с солдатами Преображенского и Семеновского полков атаковал подошедшие к Ньеншансу и ставшие на якоря шведские 10-пушечный галеот «Гедан» и 8-пушечную шняву «Астрильд». Застигнутые врасплох, шведы открыли ураганный орудийный и ружейный огонь, но окруженные со всех сторон русскими судами, после упорного абордажного боя были вынуждены спустить флаг и сдаться в плен. Эта победа заставила шведскую эскадру навсегда оставить устье Невы. Для его защиты Петр I основал крепость на острове Яннисаре 27 мая 1703 года, нынешняя Петропавловская крепость, и заложил город Санкт-Петербург, первый русский порт на Балтийском море.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Компания-консультант приглашает принять участие в региональном конкурсе «Профессиональный бухгалтер 2026». Наличие профильного образования не обязательно. Первый тур конкурса продлится до 25 мая. Подайте заявку онлайн на сайте ifcons.ru. Победители получат ценные призы и возможность попасть в кадровый резерв партнеров конкурса. Подробности по телефону 410121. Возрастное ограничение 16+.
5: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
6: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова 25Б.
8: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов, золото от 7900 рублей за грамм. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
9: Ювелирная улица Приволжска.
10: Audi, BMW, Mercedes, Land Rover, Lexus, Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Kia и другие авто со всего мира с гарантией в Иваново. Звоните 528-529. CarClick 528-529.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На отдыхе с вами Иваново FM.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике.
1: Onyx представила беспроводной пульт-листалку для своих ридеров. Компания Onyx выпустила необычный гаджет – переворачиватель страниц для фирменных электронных книг. Компактный гаджет выполнен в ретро-стилистике и, несмотря на простоту конструкции, поддерживает три разных режима работы. Onyx Book Stapi подключается к читалкам того же бренда книг по Bluetooth. На корпусе устройства расположены две кнопки со сменными кей-капами. По умолчанию они используются для перелистывания страниц вперед и назад. Из пресс-релиза Onyx. Независимо от того, где находится ваша электронная книга, на столе, подставке или прикроватной тумбочке, вы можете держать руки как удобно. И вам больше не придется вытаскивать их из-под одеяла или менять уютную позу. При одновременном нажатии обеих кнопок происходит переключение режимов. Второй используется для прокрутки вверх-вниз, например, в браузере. А в третьем можно назначать кастомные действия на удержание или двойное нажатие. Обновление страницы, создание скриншота, регулировка подсветки и так далее. Устройство оснащается встроенной АКБ и портом USB-C для зарядки. Но время автономной работы компания не уточняет. Вес гаджета составляет около 30 граммов. Цену необычной штуковины найдете в интернете.
0: На этом пока все. Услышимся!
2: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
3: Чувствуете, как здорово скользить по льду? Подарите это чувство и своим детям. Ледовый парк приглашает юных спортсменов в наши профессиональные школы. Мальчишек с 4 до 7 лет ждет дружная команда хоккея. Занятия проходят со сверстниками. Фигурное катание. Ждем всех от 3 до 16 лет. Мы научим уверенно стоять на коньках с нуля и поможем раскрыть талант. Подарите ребенку его ледовую мечту. Узнайте подробности у администратора или по телефону. 900-077.
4: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
5: Внимание, предприниматели! Давно ищете подходящее помещение для своего бизнеса? Торговый центр «Шоколад» предлагает для аренды комфортные площади от 20 до 1700 квадратных метров под различные виды деятельности. Отличная транспортная доступность, собственная парковка. Вместе придем к успеху. Подробности на сайте шоколадтц.ру.
6: Весна – время перемен. Твой старый диван и немодная кухня кричат:
7: «Нам пора на свалку!»
6: Приходи

0: Шевченко, 19.
1: Выгодно?
2: Да.
1: Где?
2: В высшей лиге.
3: Перец красный 219,90. Томат тепличный 139,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 14 по 19 мая в высшей лиге.
4: Мясная муха и клуб «Аскар» представляют ежегодный метал-фестиваль в городе Иваново. При участии ведущих российских коллективов 23 мая в 17 часов по адресу улица Акуловой, 61А. Будь с нами в центре событий.
5: 18+.
6: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: Автосалон «Забота» предлагает широкий ассортимент средств реабилитации и ухода. Инвалидные кресла-коляски стандартные и нетиповые. Санитарные приспособления, костыли и трости. Магазин «Салон «Забота», улица Октябрьская, 22. Предупреждаем о наличии противопоказаний. Необходима консультация со специалистом.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ начал ранее производство «Лады Азимут». Опубликованы первые видео с товарными экземплярами на конвейере. Пока сборка ведется небольшими партиями для откатки технологии. Многие процессы для «Лады Азимут» внедряют впервые. Настройка конвейера требует времени. Напомним, полноценное производство начнется ближе к осени. В России появилась новая марка «Сенат» будет выпускать седаны представительского класса. Это не адаптация автомобилей китайских марок, а российская разработка. Под маркой «Сенат» будут продавать упрощенные и более доступные версии лимузинов для госсектора «Аурус». «Аурус Сенат» и «Сенат 900» будут отличаться примерно как «Майбах» и «Мерседес С-класса». Kia фактически уходит из России. С 1 мая дистрибьютор передал функции по ремонту и обслуживанию уже проданных автомобилей другой компании. Она также занимается поставками и сервисом марок Jetour и Soviz. Напомним, Kia выпускали в России с января 2023 года. За все время продали около 30 тысяч машин. Перед началом летнего сезона автовладельцам обязательно нужно проверить кондиционер. В списке базовых работ – проверка и дозаправка системы, дезинфекция испарителя и устранение неприятного запаха. Дополнительно может понадобиться замена салонного фильтра. Базу по работе и обслуживанию автомобильного кондиционера для обычного водителя даст статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: «Мясной гурман».
7: Что такое бассейн в Dorso Club? Это обучение плаванию взрослых и детей с нуля. Спортивно-оздоровительное плавание, персональная тренировка в воде с инструктором и аква-аэробика. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
8: Компания по изготовлению навесного оборудования для спецтехники приглашает специалистов рабочих специальностей с опытом работы. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки, токарей универсалов, слесарей по сборке металлоконструкций, операторов токарных станков с ЧПУ, газорезчиков, нормировщиков. Достойная зарплата, работа без простоев, корпоративный транспорт до места работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
9: У вас на дороге случилась беда? Звони 22-22-22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22-22-22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22-22-22. «Эвакуатор».
10: Иваново. «Веселый Джокер» представляет. Александр Телехов с программой «Концерт-интервью». Да-да, тот самый Телехов. Вне форматов, без пафоса и условностей. Только живой звук и честный разговор. Любимые песни в двух шагах от артиста. 23 мая. Увидимся в клубе «Веселый Джокер». Пушкина 7/2. 18+.
11: Симфоническое шоу «Эйфория» в Иваново. С концертом «Музыка киношедевров в сиянии тысячи свечей». Вы услышите мелодии из фильмов «Гарри Поттер», «Один дома», «Титаник», «Пираты Карибского моря» и другие в исполнении оркестра. 20 мая, 19.00, Центр культуры и отдыха. Билеты на сайте eyfaria.pro. Скидка по промокоду «Радио» 20%. Организатор концерта и реализация билетов ИП Сидорова Жанна Ардонтовна. Украина П-324-210-4035-491-6+.
12: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На отдыхе с вами Иваново FM.

0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: На Шуйской окружной дороге появится еще одна кольцевая развязка. По данным ряда СМИ, ее обустроят на перекрестке с дорогой Шуя-Хозникова. Работы стартуют в июне. О создании кольца в этом месте заговорили еще 3 года назад. Тогда в правительстве объяснили, что после ремонта увеличился автомобильный трафик и участок дороги Шуя-Хозникова стал аварийно опасным, в связи с чем было принято решение сделать там развязку. Ранее кольцо на окружной появилось на повороте в сторону Сергеева. Мошенники адаптировали старые методы под изменившийся рынок авто. Согласно новой схеме, покупается китайская машина, в документах завышают ее реальную цену, затем авто страхуется на крупную сумму. После этого аферисты инсценируют ДТП, например, топят автомобиль. Страховая компания обязана возместить полную зафиксированную стоимость. Машину восстанавливают и перепродают, получая двойную выгоду. Также сохраняется и классический вариант с инсценировкой кражи. Владелец заявляет об угоне, получает компенсацию. А авто тайно перегоняют и продают за рубеж, пишет РИА Новости. В полиции призывают страховщиков тщательнее проверять подозрительные случаи и обращать внимание на завышенную стоимость машин. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
3: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
4: В СМ-клинике выгодное предложение. Только до 15 июня скидка 20% на компьютерную томографию. Современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ-клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Окна, двери, потолки, расстрой.
6: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
5: Росстрой.
6: 57-71-17.
7: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов, золото от 7900 рублей за грамм. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
8: Ювелирная улица Приволжска.
9: Audi, BMW, Mercedes, Land Rover, Lexus, Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Kia и другие авто со всего мира с гарантией в Иваново. Звоните 528-529. CarClick 528-529.
10: Для деловых и занятых.
11: Для экономных.
12: Для заботящихся о своем здоровье.
10: Интернет-магазин «Высшая лига». Доставка продуктов домой, на дачу, в офис. vliga.com.
13: АО «Эльба», Угарин, 125-440-3-16-02. Кострома, улица Галичская, 119А.
0: Закажи рекламу на Иваново-ФМ. Телефон 901-501.

Час начался с Кипелова, друзья, по-моему, это очень хороший знак. На студийных 12.05 программа «Привет в обед» возвращается в эфир после выходных. Я, Кирилл Горохов, возвращаюсь к микрофону после выходных, чтобы вас поприветствовать и, надеюсь, застать в хорошем расположении духа. Даже если вам тяжело дается начало недели, это совсем не беда. До 13.00 есть у нас с вами возможность это положение немного исправить. С помощью хороших песен, приятных слов, ваших поздравлений, приветов, пожеланий и, в общем, всего того, что делает нашу жизнь немного лучше. Телефон для сообщений 8-920-678-3148. Обязательно пишите все, что вы хотели бы услышать в эфире. Ну и, конечно, да, не забывайте оставлять музыкальные заявки. Мы их выполняем в ближайшее время так оперативно, как только можем. Еще одна приятная новость есть. Если в конце прошлой недели вы наши эфиры не застали, мы сегодня разыгрываем два билета на симфоническое шоу «Эйфория», которое к нам в город впервые приезжают с концертной программой «Музыка киношедевров», саундтреки в сиянии тысячи свечей. Мне нравится про эту программу говорить, у нее очень название такое развернутое, сразу поясняет, что следует от этой программы ожидать, друзья. Мероприятие пройдет 20 мая в 7 часов вечера в нашем Центре культуры и отдыха. Если хотите сегодняшние билеты получить, то внимательно следите за эфиром, будьте готовы поучаствовать в нашей музыкальной викторине. Нужно будет угадывать композицию или фильм, или к какому фильму относится та или иная композиция. В общем, обязательно оставайтесь с нами, слушайте внимательно эфир, все вам станет ясно уже совсем скоро. Мы сейчас слушаем группу «Копенгаген», а сразу после переходим к первым сообщениям.

0: Привет в обед.
1: О разных мнениях группа Копенгаген нам поведала только что на 106.7. Вот насчет, кстати, понедельника, друзья, мнения тоже очень часто разделяются. Кто-то говорит, что это самый тяжелый день недели, кому-то, наоборот, нравится, да, начинать что-то новое, потому что, как бы, понедельник всегда повод что-то в своей жизни поменять. Я могу сказать только одно. Есть в этой всей нестабильности стабильная программа «Привет в обед», которая идет каждый будний день в 12.00, и в которой мы передаем ваши сообщения и делимся хорошим настроением. Вот, например, Наталья просит поставить группу «Маша и Медведи». Вот так вот просто хочется человеку послушать песню. Наталья, я вашу просьбу с удовольствием исполню. Послушаем «Машу и Медведи» уже совсем скоро. Пока, друзья, быстро напомню, что телефон для сообщений 8-920-678-31-48. Пишите обязательно, до 13.00 у вас есть время. И еще, конечно, впереди нам предстоит разыграть два билета на симфоническое шоу «Эйфория» с концертной программой «Музыка киношедевров», саундтреки «В сиянии тысячи свечей». Об этом тоже не забывайте и будьте внимательны.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Компания «Консультант» приглашает принять участие в региональном конкурсе «Профессиональный бухгалтер-2026». Наличие профильного образования не обязательно. Первый тур конкурса продлится до 25 мая. Подайте заявку онлайн на сайте ifcons.ru. Победители получат ценные призы и возможность попасть в кадровый резерв партнеров конкурса. Подробности по телефону 410121. Возрастное ограничение 16+.
2: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8-800-238-38. 8-800-238-38.
3: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorsu Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorsu Kids на Фрунзе 5. А подробности и запись по телефону 590-550. Kids, дети.
5: Нужен аккумулятор? ИФ АКБ «Шина». Аккумуляторы для авто и мотоциклов, квадроциклов, скутеров и снегоходов, для источников бесперебойного питания, аварийного освещения и лифтов, сигнализации и даже для игрушек. Всегда в наличии по демократичным ценам. ИФ АКБ «Шина». Фабричный проезд 14. Звоните 34-02-88.
6: Компания «Ивотекс». Мы расширили ассортимент и снизили цены. Кулирка, футер, флис от 280 рублей за килограмм. Нитки намоткой 5000 ярдов от 30 рублей за катушку. Шнуры, молнии, нитки и другая швейная фурнитура по очень привлекательной цене. 26-79-69. 26-79-69.
7: Внимание! Майская выгода в бегам. 22 и 23 мая грандиозные скидки до 30% на газонокосилки, мотоблоки, бензопилы, электроинструмент и расходные материалы. Поймай свою выгоду в бегах.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.
8: Еще немного, и искусственный интеллект поглотит радио.
9: А пока он захватил только 1 час. Час приветов и поздравлений на Иваново FM.
10: Подписывайся на группу Иваново FM ВКонтакте и жди поздравления в свой день рождения.
9: Либо пиши в Телеграм Иваново FM или в ВК, кого хочешь поздравить, и пусть поздравление ждет он.
10: В роли поздравляющего неотразимый Анатолий, созданный волей искусственного интеллекта. Посмотрим, на что он способен.
9: Привет в обед. Каждый будний день с 12 до 13.00 на Иваново FM. Все подробности в ВК и по телефону 901-501.
11: Уважаемая Виктория Плотникова, Иваново FM поздравляет вас с днем рождения в этот почти летний апрельский день. Середина апреля уже позади, а погода решила, что весна это слишком скучно, и рванула сразу к жаре. Главное, чтобы не слишком, а то вдруг мы все растаем от счастья за вас.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Привет в обед.
1: Продолжаем делиться хорошим настроением, слушать хорошие песни в программе «Привет в обед» на Иваново FM. Вот, кстати, совсем недавно в эфире отметился наш помощник, искусственный интеллект Анатолий, с поздравлением для одного из подписчиков нашей группы ВКонтакте, Иваново FM. Правда, немного в прошлом он задержался, наверное, заработался, бедный, но ничего страшного. Я беру бразды правления эфиром у него обратно в свои руки. Спешу озвучить еще одно сообщение ваше, друзья. Александр пишет: «Добрый день, Иваново FM. Как по мне, сегодня прекрасный понедельник. На улице тепло. Еще и дождь вчера прошел, поэтому не так жарко. Солнце, все дела, красота. Еще бы работать не надо было, вообще была бы сказка. Поставьте, пожалуйста, князя «Человек-загадка». Александр, спасибо вам большое, что написали. Послушаем «Человек-загадку» уже в течение двух следующих минут. Для вас специально поставлю, дождитесь. Понедельник действительно прекрасный, даже как будто бы в работе нету никаких минусов, друзья, на самом деле. Как минимум, плюс один точно есть. Это то, что по будним дням идет наша с вами, надеюсь, наша с вами любимая программа «Привет в обед». В ближайших планах у нас не только больше песен и больше ваших сообщений, но еще и розыгрыш двух билетов на симфоническое шоу «Эйфория» с концертной программой «Музыка киношедевров», саундтреки «В сиянии тысячи свечей». Шоу предстоит интересное, уникальное, я бы даже так сказал, поскольку они впервые в нашем городе выступают. Более 15 музыкантов симфонического оркестра и дирижер исполнят легендарные саундтреки к фильмам, которые тронули миллионы сердец по всему миру, а «Тысячи свечей» создадут уютную и магическую обстановку. В общем, действительно интересный концерт намечается. Для того, чтобы получить сегодняшнюю пару билетов, друзья, нужно будет отгадать, к какому кинофильму или к какому сериалу, да, многосерийному фильму относится музыкальная композиция, которую я вам поставлю уже совсем скоро, ближе к 12:30, то есть вот буквально через одну-две композиции. Ваша задача будет прислать правильный ответ. Я еще поподробнее расскажу про эту песню. Прислать правильный ответ по номеру 8-920-678-3148 и успеть сделать это раньше всех остальных. Если вы присылаете верный ответ первым, получаете сегодняшнюю пару билетов.

0: «Привет в обед».
1: Мы всегда слушаем много разной музыки в программе «Привет в обед» на Иваново FM, но вот в последние несколько эфиров эту музыку приходится не только слушать, но еще и угадывать. Друзья, пришло время для розыгрыша. На кону у нас сегодня два билета на симфоническое шоу «Эйфория», которые впервые к нам в город приезжают с концертной программой «Музыка киношедевров» в саундтреке «В сиянии тысячи свечей». Если вы попадете на этот концерт, который, кстати, пройдет 20 мая в 7 часов вечера в Центре культуры и отдыха, вы услышите мелодию из фильмов «Один плюс один», «Игра престолов», «Пираты Карибского моря», «Титаник», «Хатико» и других киношедевров. Отправитесь в свое собственное кинопутешествие под виртуозное исполнение композиций из фильмов. Ну и поскольку, да, тематика этого концерта связана с песнями и музыкой из известных кинокартин, наша игра тоже не прошла мимо этой плодотворной почвы, этой многообразной темы. Я сейчас вам поставлю одну композицию. Это переработка в жанре серф-рока темы одного крайне известного сериала, который, я думаю, хотя бы раз в ваше поле зрения попадал. В общем, ваша задача будет, друзья, угадать, из какого сериала эта песня, да, которая будет звучать в переаранжировке, и прислать свой вариант ответа по номеру телефона 8-920-678-3148, ну или, например, в группу ВКонтакте Иваново FM, если так вам будет удобнее. Мы будем подводить итоги розыгрыша, как обычно, ближе к завершению этого часа. А сейчас давайте послушаем, что же там за загадочная переаранжировка такая.

Согласитесь, друзья, по-моему, очень интересная переработка, переигровка, если можно так выразиться, темы одного крайне известного сериала. Сама композиция в изначальном ее исполнении, оформлении уже стала культовой. И здесь, скажу вам честно, узнать ее не так просто. Поэтому это такая задача повышенной сложности, задача со звездочкой. Но как бы то ни было, если у вас есть какие-то варианты того, из какого же сериала звучит вот эта композиция, присылайте их обязательно нам по номеру телефона для сообщений 8-920-678-3148. Напоминаю, итоги подводим в конце этого часа. На кону два билета на симфоническое шоу «Эйфория» с концертной программой «Музыка киношедевров» в саундтреке «В сиянии тысячи свечей».

Хорошее предложение от группы Сплин прозвучало только что на волне Ивановой ФМ. Друзья, если у вас есть сейчас возможность, вы вполне способны потанцевать. Назло всему понедельнику. Я вернулся к микрофону с новым сообщением. Пишет Владимир. Привет всем, кто на 106.7. Представляете, как получилось? Сегодня на работе сижу один совсем. Всего до 4 часов, правда, но тем не менее. Срочно для настроения нужен терминатор от Ленинграда. Если можно, давайте послушаем. Да, Владимир, не то, что можно, нужно. Уже добавил я его в нашу эфирную сетку, заранее чуть прочитал ваше сообщение. Послушаем, специально для вас поставлю, обязательно дождитесь этой песни. Я уж не знаю, как так получилось, что вы сегодня один на работе, и не знаю, рады вы этому или наоборот расстроены, но как бы то ни было, удачи вам во всех ваших трудовых делах. Пускай коллеги вас так надолго не покидают и не оставляют одного со всеми этими трудовыми заботами. Обязательно оставайтесь с Ивановой ФМ, заряжайтесь хорошим настроением, очень надеюсь, что песня вас обрадует. Я пока, друзья, скажу еще раз, что у нас совсем недавно прозвучала композиция из одного крайне известного сериала. Если вы ее застали, и если вы прямо сейчас, вот в этот момент, поняли, наконец, к какому сериалу эта песня относится, пишите обязательно нам по номеру телефона для сообщений 8-920-678-3148, и у вас будет возможность выиграть 2 билета на симфоническое шоу «Эйфория» с концертной программой «Музыка киношедевров», саундтреки в сиянии тысячи свечей. Между прочим, шоу это впервые выступает в нашем городе. Концерт пройдет 20 мая в 7 часов вечера в Центре культуры и отдыха. Вас будет ждать настоящее музыкальное шоу. Более 15 музыкантов симфонического оркестра и дирижер исполнят легендарные саундтреки к фильмам, которые тронули миллионы сердец по всему миру.

тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Чувствуете, как здорово скользить по льду? Подарите это чувство и своим детям. Ледовый парк приглашает юных спортсменов в наши профессиональные школы. Мальчишек с 4 до 7 лет ждет дружная команда хоккея. Занятия проходят со сверстниками. Фигурное катание. Ждем всех от 3 до 16 лет. Мы научим уверенно стоять на коньках с нуля и поможем раскрыть талант. Подарите ребенку его ледовую мечту. Узнайте подробности у администратора или по телефону. 900-077.
2: Внимание, предприниматели! Давно ищете подходящее помещение для своего бизнеса? Торговый центр «Шоколад» предлагает для аренды комфортные площади от 20 до 1700 квадратных метров под различные виды деятельности. Отличная транспортная доступность, собственная парковка. Вместе придем к успеху. Подробности на сайте шоколадтц.ру.
3: Симфоническое шоу «Эйфория» в Иваново. С концертом «Музыка киношедевров в сиянии тысячи свечей». Вы услышите мелодии из фильмов «Гарри Поттер», «Один дома», «Титаник», «Пираты Карибского моря» и другие в исполнении оркестра. 20 мая, 19.00, Центр культуры и отдыха. Билеты на сайте eyfaria.pro. Скидка по промокоду «Радио» 20%. Организатор концерта и реализация билетов ИП Сидорова Жанна Ардонковна. Украина, П-324-210-4035-491-6+.
4: Иваново. Веселый Джокер представляет Александр Терехов с программой «Концерт-интервью». Да-да, тот самый Терехов. Вне форматов, без пафоса и условностей. Только живой звук и честный разговор. Любимые песни в двух шагах от артиста. 23 мая. Увидимся в клубе «Веселый Джокер». Пушкина 7/2. 18+.
5: Выгодно?
6: Да.
5: Где?
6: В высшей лиге.
7: Перец красный 219,90. Томат тепличный 139,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 14 по 19 мая в высшей лиге.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.
8: И снова в эфире «Блестящий Анатолий».
9: Уважаемый Юрий Тимонин, команда «Иваново FM» от всей души поздравляет вас с днем рождения в этот по-настоящему горячий день. Мы надеялись на приятное тепло, но погода, видимо, решила устроить вам тропики в подарок. Желаем вам, чтобы градус везения не превышал комфортных значений, а вот градус хорошего настроения пусть бьет все рекорды.
0: С вами «Иваново FM», первое областное.

0: Привет в обед.
1: Мы приближаемся к завершению нашего сегодняшнего часа приветов и музыкальных заявок. Друзья, как обычно, время летит очень быстро, но, тем не менее, уйти просто так невозможно. Во-первых, надо подвести итоги нашего сегодняшнего розыгрыша, а во-вторых, еще одну музыкальную заявку исполнить. Что мы сегодня делали? Угадывали тему из одного очень известного сериала, которую группа, которая, кстати, называется «Сёр Фламинго», очень интересно переиграла, да, в жанре сёрф-рока. Сериал крайне известный, наверняка каждый из вас, друзья, хотя бы раз, если не смотрел, то слышал о нем. И тема, которую мы отгадывали, звучала вот так.

Мне кажется, когда вы узнаете правильный ответ на вопрос, из какого же сериала эта композиция, друзья, вы немного удивитесь, потому что лично мне эта аранжировка кажется очень интересной, довольно необычной и сильно отличающейся от оригинала. Но есть другой приятный момент. Об этом сериале я упоминал сегодня как минимум один раз, когда говорил про симфоническое шоу «Эйфория» и их запланированную программу. Правильный ответ на вопрос, из какого сериала эта композиция, прислала Ксения, чей номер телефона заканчивается на 7037. Что немаловажно, она успела сделать это первее всех остальных. Это, конечно же, была, друзья, тема из «Игры престолов», которую трудно было узнать, но, тем не менее, все равно узнать было возможно. Ксения, мы вас поздравляем. Музыкальной эрудицией вам не занимать. Спасибо большое, что участвовали. Ждите, обязательно мы с вами свяжемся, расскажем, где и как билеты на мероприятие получать. Напоминаю, что сам концерт пройдет 20 мая в 7 часов вечера в Центре культуры и отдыха. Хорошо вам его посетить. У нас есть еще одно сообщение, которое хотелось бы озвучить до завершения этого часа. Его прислал Устим. Добрый день, Кирилл и команда Иваново ФМ. Передаю привет Татьяне и Елене. Всем хорошего дня и настроения. Поставьте, пожалуйста, группу «Ласкала». Вот, Устим, вы просили песню «В океане людей». Я, к сожалению, такой композиции у нас не нашел, но вам спасибо за рекомендацию. Друзья, если каких-то вещей у нас нет, но вы их просите, мы, конечно же, запросы на добавление этих песен в нашу базу оставляем, не переживайте. Мы послушаем песню «Ан-2». Мне кажется, она тоже довольно неплохая. Вам спасибо большое, что написали. К пожеланиям хорошего настроения не могу не присоединиться. В хорошего настроения и вам, и Татьяне, и Елене, которых вы упомянули в вашем сообщении, и вообще всем, кто настроен сегодня и, в принципе, на 106.7, друзья. На этом я прощаюсь. Мы с вами встретимся завтра в 12.00 ровно, как обычно. Будем слушать хорошую музыку, делиться хорошим настроением, передавать приветы, поздравления, пожелания. В общем, радовать себя и близких. Сегодня у микрофона с вами был я, Кирилл Горохов. Желаю вам замечательного дня, отличного настроения. Всем пока.

0: Иванове час дня. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Социальный фонд в конце мая начнет автоматический пересмотр отказов в назначении единого пособия для многодетных семей. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков. Речь идет о случаях, когда среднедушевой доход превышал прожиточный минимум не более чем на 10%. Начиная с 22 мая пересмотр запустят в проактивном режиме. Без лишних заявлений от родителей, передает РИА Новости. Ранее по поручению президента был принят закон, позволяющий сохранять выплату при небольшом превышении дохода. Если лимит превышен незначительно, семья сможет еще год получать 50% от регионального прожиточного минимума. Министр подчеркнул, что нововведение направлено на поддержку многодетных и позволит избежать ситуации, когда семьи теряли пособие из-за формального превышения дохода. В онкологических клиниках может появиться отдельный кабинет медицинского психолога. Это следует из проекта Минздрава. Согласно документу, психолог войдет в штат медучреждения наравне с онкологом, радиотерапевтом и эндокринологом. Пациентов планируют направлять на консультирование по вопросам, связанным с заболеванием и стрессовой ситуацией. Авторы инициативы считают, что психологическая помощь должна быть такой же доступной, как и сама терапия. В Ивановской области готовят к летнему сезону пляжи. По словам сотрудников спасотряда, уровень культуры отдыхающих оставляет желать лучшего. Каждый год со дна водоемов спасатели извлекают битые бутылки и другой опасный мусор, который может травмировать купающихся. На очистку стандартного пляжа двумя водолазами уходит целый день. Напомним, купальный сезон в регионе обычно стартует 1 июня. В прошлом году в нашем крае было открыто 22 общественных пляжа и 4 частных. Взрослому человеку в день можно съедать от 200 до 300 граммов клубники. По словам биологов, самая спелая и сладкая ягода появляется в конце мая и в июне. Эксперты советуют не переедать даже в сезон. Детям не стоит давать больше 150 граммов в день. А знакомство ребенка с клубникой лучше начинать с 2-3 маленьких ягод и внимательно следить за реакцией организма. При первых признаках аллергии от ягоды нужно отказаться и обратиться к врачу. Специалисты напоминают, что клубника сильный аллерген, поэтому даже взрослым при склонности к реакциям стоит соблюдать осторожность. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 73 рубля 46 копеек. Официальный курс евро 85 рублей 82 копейки.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 18 мая.
1: Год 1595.
2: В селении Тявзино близ Нарвы заключен Тявзинский мирный договор, ознаменовавший окончание русско-шведской войны. Согласно Тявзинскому мирному договору, к России отошли Ям, Копорье, Ивангород и Карела, потерянные в результате Ливонской войны и отвоеванные у шведов в 1590 году. Россия, в свою очередь, отказалась от притязаний на шведские владения в Ливонии. В Тявзинском договоре Россия также впервые официально признала включение в состав Швеции Остроботнии. Хотя Россия вернула себе ряд земель и крепости, в выигрышном положении оказалась все же Швеция, которая, кроме Ижорской земли, сохранила за собой полный контроль за русской внешней торговлей на Балтике. Располагая выходами к морю, Россия не могла основать здесь морские гавани. Также по договору купцам из других государств запрещалось посещать русские порты на Балтийском побережье. Они могли вести торговлю с русскими только в Ревеле и Выборге.
1: Год 1703.
2: В 1696 году, захватив крепость Азов, русские суда получили свободный выход в Азовское море. Это вдохновило Петра Великого на борьбу со Швецией, чтобы обеспечить русскому флоту выход в Балтику. И в августе 1700 года он объявил Швеции войну. Выходу русских в Балтийское море препятствовали две шведские крепости – Нотебург у истоков Невы и Ниеншанс близ ее устья. Овладев в 1702 году первой из них, а потом и второй, Петр I на рассвете 18 мая 1703 года, пользуясь туманом и дождливой погодой, с флотилией из 30 шлюпок с солдатами Преображенского и Семеновского полков атаковал подошедшие к Ниеншансу и ставшие на якоря шведские 10-пушечный галеот «Гедан» и 8-пушечную шняву «Астрильд». Застигнутые врасплох, шведы открыли ураганный орудийный и ружейный огонь, но окруженные со всех сторон русскими судами, после упорного абордажного боя были вынуждены спустить флаг и сдаться в плен. Эта победа заставила шведскую эскадру навсегда оставить устье Невы. Для его защиты Петр I основал крепость на острове Яннисаре 27 мая 1703 года, нынешняя Петропавловская крепость, и заложил город Санкт-Петербург, первый русский порт на Балтийском море.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: Мясной гурман.
8: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
9: Компания по изготовлению навесного оборудования для спецтехники приглашает специалистов рабочих специальностей с опытом работы. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Токарей универсалов. Слесарей по сборке металлоконструкций. Операторов токарных станков. С ЧПУ, газорезчиков, нормировщиков. Достойная зарплата, работа без простоев, корпоративный транспорт до места работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265, 245-265.
10: У вас на дороге случилась беда? Звони 22-22-22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22-22-22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22-22-22. Эвакуатор.
11: Весна – время перемен. Твой старый диван и немодная кухня кричат:
12: «Нам пора на свадьбу!»

0: Шевченко, 19. Внимание! Майская выгода в Бигам. 22 и 23 мая грандиозные скидки до 30% на газонокосилки, мотоблоки, бензопилы, электроинструмент и расходные материалы. Поймай свою выгоду в Бигам.
1: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
2: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. Иваново FM.

0: слушаете Иваново FM.
1: Я не люблю фатального исхода, от жизни никогда не устаю. Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою. Я не люблю холодного цинизма, восторженность не верю.

Вот только жаль распятого Христа. Я не люблю себя, когда я трушу. Досадно мне, когда невинных бьют. Я не люблю, когда мне лезут в

0: Реклама на Иваново FM.
1: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон Иваново 28-00-66. 28-00-66.
2: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
3: Окна, двери, потолки, расстрой.
4: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
3: Росстрой.
4: 57-71-17.
5: Нужен аккумулятор? ИФ АКБ «Шина». Аккумуляторы для авто и мотоциклов, квадроциклов, скутеров и снегоходов, для источников бесперебойного питания, аварийного освещения и лифтов, сигнализации и даже для игрушек. Всегда в наличии по демократичным ценам. ИФ АКБ «Шина». Фабричный проезд 14. Звоните 34-02-88.
6: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов. Золото от 7900 рублей за грамм. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
7: Ювелирная улица Приволжска.
8: В СМ-клинике выгодное предложение. Только до 15 июня скидка 20% на компьютерную томографию. Современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ-клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Для деловых и занятых.
10: Для экономных.
11: Для заботящихся о своем здоровье.
9: Интернет-магазин «Высшая лига». Доставка продуктов домой, на дачу, в офис, в элитарь. Лига.ком.
12: АО «Эльба», Угарин, 125-440-00-1602. Кострома, улица Галичская, 119А.
13: Мясная муха и клуб «Аскар» представляют ежегодный метал-фестиваль в городе Иваново. При участии ведущих российских коллективов. 23 мая в 17 часов по адресу улица Акуловой, 61А. Будь с нами в центре событий.
14: 18+.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике.
1: Onyx представила беспроводной пульт-листалку для своих ридеров. Компания Onyx выпустила необычный гаджет – переворачиватель страниц для фирменных электронных книг. Компактный гаджет выполнен в ретро-стилистике и, несмотря на простоту конструкции, поддерживает три разных режима работы. Onyx Book Stapi подключается к читалкам того же бренда книг по Bluetooth. На корпусе устройства расположены две кнопки со сменными кей-капами. По умолчанию они используются для перелистывания страниц вперед и назад. Из пресс-релиза Onyx. Независимо от того, где находится ваша электронная книга, на столе, подставке или прикроватной тумбочке, вы можете держать руки как удобно. И вам больше не придется вытаскивать их из-под одеяла или менять уютную позу. При одновременном нажатии обеих кнопок происходит переключение режимов. Второй используется для прокрутки вверх-вниз, например, в браузере. А в третьем можно назначать кастомные действия на удержание или двойное нажатие. Обновление страницы, создание скриншота, регулировка подсветки и так далее. Устройство оснащается встроенной АКБ и портом USB-C для зарядки. Но время автономной работы компания не уточняет. Вес гаджета составляет около 30 граммов. Цену необычной штуковины найдете в интернете. На этом пока все. Услышимся!
2: Гаджет-новости. Реклама на Иваново FM.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: «Мясной гурман».
7: Компания «Консультант» приглашает принять участие в региональном конкурсе «Профессиональный бухгалтер-2026». Наличие профильного образования не обязательно. Первый тур конкурса продлится до 25 мая. Подайте заявку онлайн на сайте ifcons.ru. Победители получат ценные призы и возможность попасть в кадровый резерв партнеров конкурса. Подробности по телефону 410121. Возрастное ограничение 16+.
8: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8-800-238-38. 8-800-238-38.
9: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитись к своему кредитору и в МФЦ.
10: «Газпром газораспределение Иваново» напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно, проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов.
11: Компания «Ивотекс». Мы расширили ассортимент и снизили цены. Кулирка, футер, флис от 280 рублей за килограмм. Нитки намоткой 5000 ярдов от 30 рублей за катушку. Шнуры, молнии, нитки и другая швейная фурнитура по очень привлекательной цене. 26-79-69. 26-79-69.
12: «Ауди», «БМВ», «Мерседес», «Лэнд Ровер», «Лексус», «Тойота», «Мазда», «Фольксваген», «Шкода», «Киа» и другие авто со всего мира с гарантией в Иваново. Звоните 528-529. «Карклик» 528-529.
2: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: Магазин «Салон Забота» предлагает широкий ассортимент средств реабилитации и ухода. Инвалидные кресла-коляски стандартные и нетиповые. Санитарные приспособления, костыли и трости. Магазин «Салон Забота», улица Октябрьская, 22. Предупреждаем о наличии противопоказаний. Необходима консультация со специалистом.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ начал ранее производство «Лады Азимут». Опубликованы первые видео с товарными экземплярами на конвейере. Пока сборка ведется небольшими партиями для откатки технологии. Многие процессы для «Лады Азимут» внедряют впервые. Настройка конвейера требует времени. Напомним, полноценное производство начнется ближе к осени. В России появилась новая марка «Сенат» будет выпускать седаны представительского класса. Это не адаптация автомобилей китайских марок, а российская разработка. Под маркой «Сенат» будут продавать упрощенные и более доступные версии лимузинов для госсектора «Аурус». «Аурус Сенат» и «Сенат 900» будут отличаться примерно как «Майбах» и «Мерседес С-класса». Kia фактически уходит из России. С 1 мая дистрибьютор передал функции по ремонту и обслуживанию уже проданных автомобилей другой компании. Она также занимается поставками и сервисом марок Jetour и Soviz. Напомним, Kia выпускали в России с января 2023 года. За все время продали около 30 тысяч машин. Перед началом летнего сезона автовладельцам обязательно нужно проверить кондиционер. В списке базовых работ – проверка и дозаправка системы, дезинфекция испарителя и устранение неприятного запаха. Дополнительно может понадобиться замена салонного фильтра. Базу по работе и обслуживанию автомобильного кондиционера для обычного водителя даст статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем, ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
3: Чувствуете, как здорово скользить по льду? Подарите это чувство и своим детям. Ледовый парк приглашает юных спортсменов в наши профессиональные школы. Мальчишек с 4 до 7 лет ждет дружная команда хоккея. Занятия проходят со сверстниками. Фигурное катание. Ждем всех от 3 до 16 лет. Мы научим уверенно стоять на коньках с нуля и поможем раскрыть талант. Подарите ребенку его ледовую мечту. Узнайте подробности у администратора или по телефону. 900 077. 900 077.
4: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Что такое бассейн в Dorso Club? Это обучение плаванию взрослых и детей с нуля. Спортивно-оздоровительное плавание, персональная тренировка в воде с инструктором и аква-аэробика. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
6: Симфоническое шоу «Эйфория» в Иваново. С концертом «Музыка киношедевров в сиянии тысячи свечей». Вы услышите мелодии из фильмов «Гарри Поттер», «Один дома», «Титаник», «Пираты Карибского моря» и другие в исполнении оркестра. 20 мая, 19:00. Центр культуры и отдыха. Билеты на сайте eyfaria.pro. Скидка по промокоду радио 20%. Организатор концерта и реализация билетов ИП Сидорова Жанна Арнольдовна. Украина П-324-210-4035-495-491-6+.
7: Весна. Время перемен. Твой старый диван и немодная кухня кричат:
8: «Нам пора!»

0: станет местом притяжения. Мебельный центр «Сокол». Шевченко, 19.
1: Выгодно?
2: Да.
1: Где?
2: В высшей лиге.
3: Перец красный 219,90. Томат тепличный 139,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 14 по 19 мая в высшей лиге.
4: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.

0: часа дня. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Социальный фонд в конце мая начнет автоматический пересмотр отказов в назначении единого пособия для многодетных семей. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков. Речь идет о случаях, когда среднедушевой доход превышал прожиточный минимум не более чем на 10%. Начиная с 22 мая пересмотр запустят в проактивном режиме, без лишних заявлений от родителей, передает РИА Новости. Ранее по поручению президента был принят закон, позволяющий сохранять выплату при небольшом превышении дохода. Если лимит превышен незначительно, семья сможет еще год получать 50% от регионального прожиточного минимума. Министр подчеркнул, что нововведение направлено на поддержку многодетных и позволит избежать ситуации, когда семьи теряли пособие из-за формального превышения дохода. В онкологических клиниках может появиться отдельный кабинет медицинского психолога. Это следует из проекта Минздрава. Согласно документу, психолог войдет в штат медучреждения наравне с онкологом, радиотерапевтом и эндокринологом. Пациентов планируют направлять на консультирование по вопросам, связанным с заболеванием и стрессовой ситуацией. Авторы инициативы считают, что психологическая помощь должна быть такой же доступной, как и сама терапия. В Ивановской области готовят к летнему сезону пляжи. По словам сотрудников спасотряда, уровень культуры отдыхающих оставляет желать лучшего. Каждый год с дна водоемов спасатели извлекают битые бутылки и другой опасный мусор, который может травмировать купающихся. На очистку стандартного пляжа двумя водолазами уходит целый день. Напомним, купальный сезон в регионе обычно стартует 1 июня. В прошлом году в нашем крае было открыто 22 общественных пляжа и 4 частных. Взрослому человеку в день можно съедать от 200 до 300 граммов клубники. По словам биологов, самая спелая и сладкая ягода появляется в конце мая и в июне. Эксперты советуют не переедать даже в сезон. Детям не стоит давать больше 150 граммов в день. А знакомство ребенка с клубникой лучше начинать с 2-3 маленьких ягод и внимательно следить за реакцией организма. При первых признаках аллергии от ягоды нужно отказаться и обратиться к врачу. Специалисты напоминают, что клубника сильный аллерген, поэтому даже взрослым при склонности к реакциям стоит соблюдать осторожность. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 73 рубля 46 копеек. Официальный курс евро 85 рублей 82 копейки.

0: Радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на «Иваново ФМ».
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: В Ивановском аэропорту с 23 мая возобновляются рейсы авиакомпании «Руслайн» по направлению Иваново-Санкт-Петербург. Время в пути составит 1:40. Напомним, помимо рейсов в Питер из областного центра, также можно улететь в Калининград, Сочи, Минеральные Воды и Махачкалу. В прошлом году услугами воздушной гавани Ивановской области воспользовались 127 тысяч человек. Пассажиры выбирали аэропорт для туристических поездок, командировок и визитов к родственникам, сообщили в пресс-службе правительства. Тем временем депутаты Госдумы предложили в два раза повысить штрафы для авиакомпаний за овербукинг, пишет РИА Новости. Речь идет о случаях, когда пассажиру не хватает места на рейсе из-за сверхбронирования. Сейчас штраф для компании может составлять до 30 тысяч рублей, а при повторном нарушении до 50 тысяч. Кроме того, перевозчиков предлагают обязать автоматически выплачивать пассажиру компенсацию в размере половины суммы штрафа. Деньги должны поступать напрямую от авиакомпании, без лишних заявлений и судов. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
3: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
4: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
5: У вас на дороге случилась беда? Звони 22-22-22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22-22-22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22-22-22. Эвакуатор.
6: Симфоническое шоу «Эйфория» в Иваново. С концертом «Музыка киношедевров в сиянии тысячи свечей». Вы услышите мелодии из фильмов «Гарри Поттер», «Один дома», «Титаник», «Пираты Карибского моря» и другие в исполнении оркестра. 20 мая, 19.00, Центр культуры и отдыха. Билеты на сайте eyfaria.pro. Скидка по промокоду «Радио» 20%. Организатор концерта и реализация билетов ИП Сидорова Жанна Арнольдовна. Украина, П-324-210-4035-495-491-6+.
7: «Лесная муха» и клуб «Аскан» представляют ежегодный метал-фестиваль в городе Иваново при участии ведущих российских коллективов 23 мая в 17 часов по адресу улица Акуловой, 61А. Будь с нами в центре событий.
8: 18+. Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс. Крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс. Качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
0: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. С вами Иваново ФМ.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 18 мая.
1: Год 1595.
2: В селении Тявзино близ Нарвы заключен Тявзинский мирный договор, ознаменовавший окончание русско-шведской войны. Согласно Тявзинскому мирному договору, к России отошли Ям, Копорье, Ивангород и Карела, потерянные в результате Ливонской войны и отвоеванные у шведов в 1590 году. Россия, в свою очередь, отказалась от притязаний на шведские владения в Ливонии. В Тявзинском договоре Россия также впервые официально признала включение в состав Швеции Остроботнии. Хотя Россия вернула себе ряд земель и крепости, в выигрышном положении оказалась все же Швеция, которая, кроме Ижорской земли, сохранила за собой полный контроль за русской внешней торговлей на Балтике. Располагая выходами к морю, Россия не могла основать здесь морские гавани. Также по договору купцам из других государств запрещалось посещать русские порты на Балтийском побережье. Они могли вести торговлю с русскими только в Ревеле и Выборге.
1: Год 1703.
2: В 1696 году, захватив крепость Азов, русские суда получили свободный выход в Азовское море. Это вдохновило Петра Великого на борьбу со Швецией, чтобы обеспечить русскому флоту выход в Балтику. И в августе 1700 года он объявил Швеции войну. Выходу русских в Балтийское море препятствовали две шведские крепости – Нотебург у истоков Невы и Ниеншанс близ ее устья. Овладев в 1702 году первой из них, а потом и второй, Петр I на рассвете 18 мая 1703 года, пользуясь туманом и дождливой погодой, с флотилией из 30 шлюпок с солдатами Преображенского и Семеновского полков атаковал подошедшие к Ниеншансу и ставшие на якоря шведские 10-пушечный галеот «Гедан» и 8-пушечную шняву «Астрильд». Застигнутые врасплох, шведы открыли ураганный орудийный и ружейный огонь, но окруженные со всех сторон русскими судами, после упорного абордажного боя были вынуждены спустить флаг и сдаться в плен. Эта победа заставила шведскую эскадру навсегда оставить устье Невы. Для его защиты Петр I основал крепость на острове Яннисаре 27 мая 1703 года, нынешняя Петропавловская крепость, и заложил город Санкт-Петербург, первый русский порт на Балтийском море.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: В СМ-клинике выгодное предложение. Только до 15 июня скидка 20% на компьютерную томографию. Современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ-клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Окна, двери, потолки, расстрой.
6: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
5: Росстрой.
6: 57-71-17.
7: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorsu Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorsu Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
8: Нужен аккумулятор? ИФ АКБ «Шина». Аккумуляторы для авто и мотоциклов, квадроциклов, скутеров и снегоходов, для источников бесперебойного питания, аварийного освещения и лифтов, сигнализации и даже для игрушек. Всегда в наличии по демократичным ценам. ИФ АКБ «Шина». Фабричный проезд 14. Звоните 34-02-88.
9: Внимание, предприниматели! Давно ищете подходящее помещение для своего бизнеса? Торговый центр «Шоколад» предлагает для аренды комфортные площади от 20 до 1700 квадратных метров под размером. Различные виды деятельности, отличная транспортная доступность, собственная парковка. Вместе придем к успеху. Подробности на сайте шоколадтц.ру.
10: Веселый Джокер представляет и зовет вас на взрывной концерт авторских и кавер-песен. 6 июня для вас выступит «Союз 37», «Рентген», «Мистер Лис», «Инферно». 6 июня клуб «Веселый Джокер». Площадь Пушкина 7/2. 18+.
11: Audi, BMW, Mercedes, Land Rover, Lexus, Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Kia и другие авто со всего мира с гарантией в Иваново. Звоните 528-529. CarClick 528-529.
12: Для деловых и занятых.
13: Для экономных.
14: Для заботящихся о своем здоровье.
12: Интернет-магазин «Высшая лига». Доставка продуктов домой, на дачу, в офис. vliga.com.
15: АО «Эльба», Угарин, 125-443-0-1602. Кострома, улица Галичская, 119А.
16: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. В пути с вами...

0: том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике.
1: Onyx представила беспроводной пульт-листалку для своих ридеров. Компания Onyx выпустила необычный гаджет – переворачиватель страниц для фирменных электронных книг. Компактный гаджет выполнен в ретро-стилистике и, несмотря на простоту конструкции, поддерживает три разных режима работы. Onyx Books Tappy подключается к читалкам того же бренда книг по Bluetooth. На корпусе устройства расположены две кнопки со сменными кей-капами. По умолчанию они используются для перелистывания страниц вперед и назад. Из пресс-релиза Onyx. Независимо от того, где находится ваша электронная книга, на столе, подставке или прикроватной тумбочке, вы можете держать руки как удобно. И вам больше не придется вытаскивать их из-под одеяла или менять уютную позу. При одновременном нажатии обеих кнопок происходит переключение режимов. Второй используется для прокрутки вверх-вниз, например, в браузере. А в третьем можно назначать кастомные действия на удержание или двойное нажатие. Обновление страницы, создание скриншота, регулировка подсветки и так далее. Устройство оснащается встроенной АКБ и портом USB-C для зарядки, но время автономной работы компания не уточняет. Вес гаджета составляет около 30 граммов. Цену необычной штуковины найдете в интернете. На этом пока все. Услышимся!
2: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
3: Компания «Консультант» приглашает принять участие в региональном конкурсе «Профессиональный бухгалтер-2026». Наличие профильного образования не обязательно. Первый тур конкурса продлится до 25 мая. Подайте заявку онлайн на сайте ifcons.ru. Победители получат ценные призы и возможность попасть в кадровый резерв партнеров конкурса. Подробности по телефону 410121. Возрастное ограничение 16+.
4: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
5: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
7: Иваново. Веселый Джокер представляет. Александр Терехов с программой «Концерт-интервью». Да-да, тот самый Терехов. Вне форматов, без пафоса и условностей. Только живой звук и честный разговор. Любимые песни в 2 шагах от артиста. 23 мая. Увидимся в клубе «Веселый Джокер». Пушкина 7/2. 18+.
8: Компания по изготовлению навесного оборудования для спецтехники приглашает специалистов рабочих специальностей с опытом работы. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Токарей универсалов. Слесарей по сборке металлоконструкций. Операторов токарных станков с ЧПУ. Газорезчиков. Нормировщиков. Достойная зарплата. Работа без простоев. Корпоративный транспорт до места работы. Завод «Спецмашинери». Звоните. 245-265. 245-265.
9: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени равне количеству пассажиров. Все понятно?
10: Сложно!
9: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов.
2: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Магазин «Салон Забота» предлагает широкий ассортимент средств реабилитации и ухода. Инвалидные кресла-коляски стандартные и нетиповые. Санитарные приспособления, костыли и трости. Магазин «Салон Забота», улица Октябрьская, 22. Предупреждаем о наличии противопоказаний. Необходима консультация со специалистом.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ начал ранее производство «Лады Азимут». Опубликованы первые видео с товарными экземплярами на конвейере. Пока сборка ведется небольшими партиями для откатки технологии. Многие процессы для «Лады Азимут» внедряют впервые. Настройка конвейера требует времени. Напомним, полноценное производство начнется ближе к осени. В России появилась новая марка «Сенат». Будет выпускать седаны представительского класса. Это не адаптация автомобилей китайских марок, а российская разработка. Под маркой «Сенат» будут продавать упрощенные и более доступные версии лимузинов для госсектора «Аурус». «Аурус Сенат» и «Сенат 900» будут отличаться примерно как «Майбах» и «Мерседес С-класса». Kia фактически уходит из России. С 1 мая дистрибьютор передал функции по ремонту и обслуживанию уже проданных автомобилей другой компании. Она также занимается поставками и сервисом марок Jetour и Soviz. Напомним, Kia выпускали в России с января 2023 года. За все время продали около 30 тысяч машин. Перед началом летнего сезона автовладельцам обязательно нужно проверить кондиционер. В списке базовых работ – проверка и дозаправка системы, дезинфекция испарителя и устранение неприятного запаха. Дополнительно может понадобиться замена салонного фильтра. Базу по работе и обслуживанию автомобильного кондиционера для обычного водителя даст статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
3: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
4: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
5: Чувствуете, как здорово скользить по льду? Подарите это чувство и своим детям. Ледовый парк приглашает юных спортсменов в наши профессиональные школы. Мальчишек с 4 до 7 лет ждет дружная команда хоккея. Занятия проходят со сверстниками. Фигурное катание. Ждем всех от 3 до 16 лет. Мы научим уверенно стоять на коньках с нуля и поможем раскрыть талант. Подарите ребенку его ледовую мечту. Узнайте подробности у администратора или по телефону. 900-077.
6: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов. Золото от 7900 рублей за грамм. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
7: Ювелирная улица Приволжска.
8: Симфоническое шоу «Эйфория» в Иваново. С концертом «Музыка киношедевров в сиянии тысячи свечей». Вы услышите мелодии из фильмов «Гарри Поттер», «Один дома», «Титаник», «Пираты Карибского моря» и другие в исполнении оркестра. 20 мая, 19.00, Центр культуры и отдыха. Билеты на сайте eyfaria.pro. Скидка по промокоду «Радио» 20%. Организатор концерта и реализация билетов ИП Сидорова Жанна Ардонтовна. Украина П 324-210-4035-491. 6+.
9: Выгодно?
10: Да.
9: Где?
10: Высшей лиги.
9: Перец красный 219,90. Томат тепличный 139,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 14 по 19 мая в высшей лиге.
11: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: 5 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Иванове активными темпами латают дороги. С начала года ямочный ремонт провели на более чем 200 объектах улично-дорожной сети. Литую смесь дорожники готовят на собственном заводе.

0: Давление оказывает экспорт. Отечественным рыбопромышленникам выгоднее поставлять продукцию за рубеж. Из-за этого на внутреннем рынке возник дефицит морепродуктов. В результате ресторанные сети начали искать более дешевые аналоги и повышать цены в меню, в отдельных случаях до 25%. При этом участники рынка опасаются снижения спроса в связи с замедлением потребительской активности населения. Россия снова разрешила детям до 14 лет въезжать в Абхазию и Южную Осетию по свидетельству о рождении. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на МИД. Такой порядок будет действовать до конца следующего года. Ранее требования ужесточили. Детям для поездки требовался загранпаспорт. В ведомстве объяснили это борьбой с незаконным вывозом несовершеннолетних по чужим или поддельным документам. Туристическая отрасль просила вернуть прежний порядок, в том числе для поездок в Абхазию. Теперь пересекать границу снова можно по старым правилам. Аналитики выяснили, от чего молодежь испытывает стресс на работе. 45% опрошенных жалуются на доходы, 44% на выгорание. Еще треть страдает от бюрократии и нехватки премий. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные ВЦИОМа и Росмолодежи. Особенно тяжело тем, кому от 25 до 29 лет. В этом возрасте люди активно строят карьеру и впервые сталкиваются с реальными трудностями на работе. При этом молодые сотрудники не готовы терпеть, они скорее уволятся и найдут другое место. Но компании пока слабо помогают новичкам, только каждый пятый работодатель внедряет специальные программы для молодежи. О развитии событий в наших следующих выпусках с вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
1: Курс валюты на Иваново FM.
0: Доллар сегодня стоит 73 рубля 46 копеек. Официальный курс евро 85 рублей 82 копейки.
1: Радиоканал Иваново FM для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново FM.
0: Завтра в Иванове и области ожидается малооблачная погода без осадков, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 58%, ветер северо-западный 3,5 метров в секунду. Температура днем до 29 градусов выше 0.
1: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Представьте, четырехметровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: Мясной гурман.
7: Привет, ты чего грустный такой?
8: Да техосмотр не прошел из-за трещины на лобовом.
7: А я тебе говорил, звони в Битстоп. Там сейчас акция, замена стекла с гарантией. Записывай телефон 95-22-22. 95-22-22. Битстоп, Смирнова, 96.
9: Акция до конца месяца, подробности у консультантов.
10: Нужен аккумулятор? ИФ АКБ «Шина». Аккумуляторы для авто и мотоциклов, квадроциклов, скутеров и снегоходов. Для источников бесперебойного питания, аварийного освещения и лифтов, сигнализации и даже для игрушек. Всегда в наличии по демократичным ценам. ИФ АКБ «Шина». Фабричный проезд 14. Звоните 34-02-88.
11: У вас на дороге случилась беда? Звони 22-22-22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22-22-22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22-22-22. Эвакуатор.
12: Бесплатная замена масла в двигателе. Да-да, вы не ослышались. До конца месяца бесплатная замена масла в двигателе в автоцентре «Буржуй» на Смирнова, 48. Звони, мы ждем тебя. Подробности по телефону 92-07-92.
13: Внимание, предприниматели! Давно ищете подходящее помещение для своего бизнеса? Торговый центр «Шоколад» предлагает для аренды комфортные площади от 20 до 1700 квадратных метров под различные виды деятельности. Отличная транспортная доступность, собственная парковка. Вместе придем к успеху. Подробности на сайте шоколадтц.ру.
14: Внимание! Майская выгода в «Бигам». 22 и 23 мая грандиозные скидки до 30% на газонокосилки, мотоблоки, бензопилы, электроинструмент и расходные материалы. Поймай свою выгоду в «Бигам».
15: Мясная муха и клуб «Азгар» представляют ежегодный метал-фестиваль в городе Иваново при участии ведущих российских коллективов. 23 мая в 17 часов по адресу улица Акуловой, 61А. Будь с нами в центре событий.
16: 18+. Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс. Крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс. Качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: В Ивановском аэропорту с 23 мая возобновляются рейсы авиакомпании «Руслайн» по направлению Иваново-Санкт-Петербург. Время в пути составит 1:40. Напомним, помимо рейсов в Питер из областного центра, также можно улететь в Калининград, Сочи, Минеральные Воды и Махачкалу. В прошлом году услугами воздушной гавани Ивановской области воспользовались 127 тысяч человек. Пассажиры выбирали аэропорт для туристических поездок, командировок и визитов к родственникам, сообщили в пресс-службе правительства. Тем временем депутаты Госдумы предложили в два раза повысить штрафы для авиакомпаний за овербукинг, пишет РИА Новости. Речь идет о случаях, когда пассажиру не хватает места на рейсе из-за сверхбронирования. Сейчас штраф для компании может составлять до 30 тысяч рублей, а при повторном нарушении до 50 тысяч. Кроме того, перевозчиков предлагают обязать автоматически выплачивать пассажиру компенсацию в размере половины суммы штрафа. Деньги должны поступать напрямую от авиакомпании без лишних заявлений и судов. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Иваново ФМ.

0: пути. С вами Иваново ФМ.
1: Ну вот исчезла дрожь в руках, теперь наверх. Ну вот сорвался в пропасть страх, навек, навек.

таких вершин, что взять нельзя. Среди нехоженных путей один пусть мой, среди невзятых

сложенных дорог одна моя. Здесь голубым сиянием льдов весь склон облит, и тайну чьих-нибудь следов гранит хранит.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
4: Что такое бассейн в Dorso Club? Это обучение плаванию взрослых и детей с нуля. Спортивно-оздоровительное плавание. Персональная тренировка в воде с инструктором и аква-аэробика. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
5: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов, золото от 7900 рублей за грамм. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
6: Ювелирная улица Приволжска.
7: В СМ-клинике выгодное предложение. Только до 15 июня скидка 20% на компьютерную томографию. Современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ-клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Хочешь защитить свой автомобиль от коррозии? Приезжай в «Буржуй Антикор» на Смирнова, 48. Обработаем за один день, а защита от коррозии останется на 15 лет. Звоните 92 07 92. 92 07 92.
9: Госавтоинспекция напоминает, что дети с 7 до 14 лет должны двигаться на велосипедах только по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам. Движение по проезжей части им запрещено. Велосипедисты обязаны спешиться перед пешеходным переходом.
10: Иваново. Веселый Джокер представляет. Александр Терехов с программой «Концерт-интервью». Да-да, тот самый Терехов. Вне форматов, без пафоса и условностей. Только живой звук и честный разговор. Любимые песни в двух шагах от артиста. 23 мая. Увидимся в клубе «Веселый Джокер». Пушкина 7/2. 18+.
11: Внимание! Майская выгода в бегам. 22 и 23 мая грандиозные скидки до 30% на газонокосилки, мотоблоки, бензопилы, электроинструмент и расходные материалы. Поймай свою выгоду в бегам.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. В пути с вами Иваново FM.

0: Иваново FM. В Иванове 6 вечера. Радиоканал Иваново FM для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново FM.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Иванове активными темпами латают дороги. С начала года ямочный ремонт провели на более чем 200 объектах улично-дорожной сети. Литую смесь дорожники готовят на собственном заводе и доставляют ее в специальных термос-бункерах. Планы ямочного ремонта формируются ежедневно на основе данных мониторинга дорог, сведений от ГАИ и сообщений от жителей в соцсетях. На некоторые участки приходится возвращаться по несколько раз, так как из-за перепадов температур весной асфальт разрушается быстрее. Также в городе стартовал комплексный ремонт дорог, сейчас в работе более 10 улиц. В России начали дорожать морепродукты. Как пишут «Известия», на фоне роста логистических издержек и снижения объемов вылова рестораны стали закупать креветки, кальмары и мидии по более высоким ценам. Дополнительная

0: Детям для поездки требовался загранпаспорт. В ведомстве объяснили это борьбой с незаконным вывозом несовершеннолетних по чужим или поддельным документам. Туристическая отрасль просила вернуть прежний порядок, в том числе для поездок в Абхазию. Теперь пересекать границу снова можно по старым правилам. Аналитики выяснили, от чего молодежь испытывает стресс на работе. 45% опрошенных жалуются на доходы, 44% на выгорание. Еще треть страдает от бюрократии и нехватки премий. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные ВЦИОМа и Росмолодежи. Особенно тяжело тем, кому от 25 до 29 лет. В этом возрасте люди активно строят карьеру и впервые сталкиваются с реальными трудностями на работе. При этом молодые сотрудники не готовы терпеть, они скорее уволятся и найдут другой место. Но компании пока слабо помогают новичкам, только каждый пятый работодатель внедряет специальные программы для молодежи. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
1: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
0: Завтра в Иванове и области ожидается малооблачная погода, без осадков, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 58%, ветер северо-западный 3,5 метров в секунду. Температура днем до 29 градусов выше 0.
1: Слушайте Иваново FM.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день, 18 мая.
1: Год 1595.
2: В селении Тявзино близ Нарвы заключен Тявзинский мирный договор, ознаменовавший окончание русско-шведской войны. Согласно Тявзинскому мирному договору, к России отошли Ям, Копорье, Ивангород и Карела, потерянные в результате Ливонской войны и отвоеванные у шведов в 1590 году. Россия, в свою очередь, отказалась от притязаний на шведские владения в Ливонии. В Тявзинском договоре Россия также впервые официально признала включение в состав Швеции Остроботнии. Хотя Россия вернула себе ряд земель и крепости, в выигрышном положении оказалась все же Швеция, которая, кроме Ижорской земли, сохранила за собой полный контроль за русской внешней торговлей на Балтике. Располагая выходами к морю, Россия не могла основать здесь морские гавани. Также по договору купцам из других государств запрещалось посещать русские порты на Балтийском побережье. Они могли вести торговлю с русскими только в Ревеле и Выборге.
1: Год 1703.
2: В 1696 году, захватив крепость Азов, русские суда получили свободный выход в Азовское море. Это вдохновило Петра Великого на борьбу со Швецией, чтобы обеспечить русскому флоту выход в Балтику. И в августе 1700 года он объявил Швеции войну. Выходу русских в Балтийское море препятствовали две шведские крепости – Нотебург у истоков Невы и Ниеншанс близ ее устья. Овладев в 1702 году первой из них, а потом и второй, Петр I на рассвете 18 мая 1703 года, пользуясь туманом и дождливой погодой, с флотилией из 30 шлюпок с солдатами Преображенского и Семеновского полков атаковал подошедшие к Ниеншансу и ставшие на якоря шведские 10-пушечный галеот «Гедан» и 8-пушечную шняву «Астрильд». Застигнутые врасплох, шведы открыли ураганный орудийный и ружейный огонь, но окруженные со всех сторон русскими судами, после упорного абордажного боя были вынуждены спустить флаг и сдаться в плен. Эта победа заставила шведскую эскадру навсегда оставить устье Невы. Для его защиты Петр I основал крепость на острове Яннисаре 27 мая 1703 года, нынешняя Петропавловская крепость, и заложил город Санкт-Петербург, первый русский порт на Балтийском море.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
5: Лифты от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
6: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договору долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
7: Компания «Консультант» приглашает принять участие в региональном конкурсе «Профессиональный бухгалтер 2026». Наличие профильного образования не обязательно. Первый тур конкурса продлится до 25 мая. Подайте заявку онлайн на сайте ifcons.ru. Победители получат ценные призы и возможность попасть в кадровый резерв партнеров конкурса. Подробности по телефону 410121. Возрастное ограничение 16+.
8: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8-800-238-38. 8-800-238-38.
9: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Привет! Ты чего грустный такой?
11: Да техосмотр не прошел из-за трещины на лобовом.
10: А я тебе говорил, звони в Битстоп. Там сейчас акция. Замена стекла с гарантией. Записывай телефон. 95-22-22. 95-22-22. Битстоп, Смирнова, 96.
12: Акции до конца месяца. Подробности у консультантов.
13: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
14: Бесплатная замена масла в двигателе. Да-да, вы не ослышались. До конца месяца бесплатная замена масла в двигателе. В автоцентре «Буржуй» на Смирнова, 48. Звони, мы ждем тебя. Подробности по телефону 92-07-92.
15: Компания по изготовлению навесного оборудования для спецтехники приглашает специалистов рабочих специальностей с опытом работы. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки, токарей универсалов, слесарей по сборке металлоконструкций, операторов токарных станков с ЧПУ, газорезчиков, нормировщиков. Достойная зарплата, работа без простоев, корпоративный транспорт до места работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
16: Внимание! Майская выгода в «Бигам». 22 и 23 мая грандиозные скидки до 30% на газонокосилки, мотоблоки, бензопилы, электроинструмент и расходные материалы. Поймай свою выгоду в «Бигам».
17: Мясная муха и клуб «Аскар» представляют ежегодный метал-фестиваль в городе Иваново при участии ведущих российских коллективов. 23 мая в 17 часов по адресу улица Акуловой, 61А. Будь с нами в центре событий.
18: 18+.
19: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. В пути с вами Иваново FM.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике.
1: Onyx представила беспроводной пульт-листалку для своих ридеров. Компания Onyx выпустила необычный гаджет – переворачиватель страниц для фирменных электронных книг. Компактный гаджет выполнен в ретро-стилистике и, несмотря на простоту конструкции, поддерживает три разных режима работы. Onyx Books Tappy подключается к читалкам того же бренда книг по Bluetooth. На корпусе устройства расположены две кнопки со сменными кей-капами. По умолчанию они используются для перелистывания страниц вперед и назад. Из пресс-релиза Onyx. Независимо от того, где находится ваша электронная книга, на столе, подставке или прикроватной тумбочке, вы можете держать руки как удобно. И вам больше не придется вытаскивать их из-под одеяла или менять уютную позу. При одновременном нажатии обеих кнопок происходит переключение режимов. Второй используется для прокрутки вверх-вниз, например, в браузере. А в третьем можно назначать кастомные действия на удержание или двойное нажатие. Обновление страницы, создание скриншота, регулировка подсветки и так далее. Устройство оснащается встроенной АКБ и портом USB-C для зарядки. Но время автономной работы компания не уточняет. Вес гаджета составляет около 30 граммов. Цену необычной штуковины найдете в интернете. На этом пока все. Услышимся!
2: Гаджет-новости. Реклама на Иваново FM.
3: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
4: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
5: Чувствуете, как здорово скользить по льду? Подарите это чувство и своим детям. Ледовый парк приглашает юных спортсменов в наши профессиональные школы. Мальчишек с 4 до 7 лет ждет дружная команда хоккея. Занятия проходят со сверстниками. Фигурное катание. Ждем всех от 3 до 16 лет. Мы научим уверенно стоять на коньках с нуля и поможем раскрыть талант. Подарите ребенку его ледовую мечту. Узнайте подробности у администратора или по телефону 900-077.
6: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно, проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов.
7: Хочешь защитить свой автомобиль от коррозии? Приезжай в «Буржуй Антикор» на Смирнова, 48. Обработаем за один день, а защита от коррозии останется на 15 лет. Звоните 920792. 920792.
8: Олени бывают северные, сибирские, но самые опасные – это городские пьяные. Потому что только они одни способны сесть за руль.
9: Пьяная олень. Дороги не хватает.

0: самый Терехов. Вне форматов, без пафоса и условностей. Только живой звук и честный разговор. Любимые песни в двух шагах от артиста. 23 мая. Увидимся в клубе «Веселый Джокер». Пушкина 7/2. 18+. Симфоническое шоу «Эйфория» в Иваново. С концертом «Музыка киношедевров в сиянии тысячи свечей». Вы услышите мелодии из фильмов «Гарри Поттер», «Один дома», «Титаник», «Пираты Карибского моря» и другие в исполнении оркестра. 20 мая, 19:00. Центр культуры и отдыха. Билеты на сайте eyfaria.pro. Скидка по промокоду «Радио» 20%. Организатор концерта и реализация билетов ИП Сидорова Жанна Ардонна. Украина П 324-210-4035-35-491. 6+.
1: Весна – время перемен. Твой старый диван и немодная кухня кричат:
2: «Нам пора на свалку!»
1: Приходи за

0: Шевченко, 19.
1: Audi, BMW, Mercedes, Land Rover, Lexus, Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Kia и другие авто со всего мира с гарантией в Иваново. Звоните 528-529. CarClick 528-529.
2: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Иванове 7 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Иванове активными темпами латают дороги. С начала года ямочный ремонт провели на более чем 200 объектах улично-дорожной сети. Литую смесь дорожники готовят на собственном заводе и доставляют ее в специальных термос-бункерах. Планы ямочного ремонта формируются ежедневно на основе данных мониторинга дорог, сведений от ГАИ и сообщений от жителей в соцсетях. На некоторые участки приходится возвращаться по несколько раз, так как из-за перепадов температур весной асфальт разрушается быстрее. Также в городе стартовал комплексный ремонт дорог, сейчас в работе более 10 улиц. В России начали дорожать морепродукты. Как пишут «Известия», на фоне роста логистических издержек и снижения объемов вылова рестораны стали закупать креветки, кальмары и мидии по более высоким ценам. Дополнительное давление оказывает экспорт. Отечественным рыбопромышленникам выгоднее поставлять продукцию за рубеж. Из-за этого на внутреннем рынке возник дефицит морепродуктов. В результате ресторанные сети начали искать более дешевые аналоги и повышать цены в меню, в отдельных случаях до 25%. При этом участники рынка опасаются снижения спроса в связи с замедлением потребительской активности населения. Россия снова разрешила детям до 14 лет въезжать в Абхазию и Южную Осетию по свидетельству о рождении. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на МИД. Такой порядок будет действовать до конца следующего года. Ранее требования ужесточили.

0: 5 до 29 лет. В этом возрасте люди активно строят карьеру и впервые сталкиваются с реальными трудностями на работе. При этом молодые сотрудники не готовы терпеть, они скорее уволятся и найдут другое место. Но компании пока слабо помогают новичкам, только каждый пятый работодатель внедряет специальные программы для молодежи. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
1: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
0: Завтра в Иванове и области ожидается малооблачная погода без осадков, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 58%, ветер северо-западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 29 градусов выше 0.
1: Слушайте Иваново FM.

0: Автосалон «Забота» предлагает широкий ассортимент средств реабилитации и ухода. Инвалидные кресла-коляски стандартные и нетиповые. Санитарное приспособление, костыли и трости. Магазин «Салон «Забота», улица Октябрьская, 22. Предупреждаем о наличии противопоказаний. Необходима консультация со специалистом.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ начал ранее производство «Лады Азимут». Опубликованы первые видео с товарными экземплярами на конвейере. Пока сборка ведется небольшими партиями для откатки технологии. Многие процессы для «Лады Азимут» внедряют впервые. Настройка конвейера требует времени. Напомним, полноценное производство начнется ближе к осени. В России появилась новая марка «Сенат» будет выпускать седаны представительского класса. Это не адаптация автомобилей китайских марок, а российская разработка. Под маркой «Сенат» будут продавать упрощенные и более доступные версии лимузинов для госсектора «Аурус». «Аурус Сенат» и «Сенат 900» будут отличаться примерно как «Майбах» и «Мерседес С-класса». Kia фактически уходит из России. С 1 мая дистрибьютор передал функции по ремонту и обслуживанию уже проданных автомобилей другой компании. Она также занимается поставками и сервисом марок G-Tour и Soviz. Напомним, Kia выпускали в России с января 2023 года. За все время продали около 30 тысяч машин. Перед началом летнего сезона автовладельцам обязательно нужно проверить кондиционер. В списке базовых работ – проверка и дозаправка системы, дезинфекция испарителя и устранение неприятного запаха. Дополнительно может понадобиться замена салонного фильтра. Базу по работе и обслуживанию автомобильного кондиционера для обычного водителя даст статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
3: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманные сценарии жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. «Нити». Дом с историей.
4: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
5: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
6: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
7: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
1: «Мясной гурман».
8: Компания «Ивотекс». Мы расширили ассортимент и снизили цены. Кулирка, футер, флис от 280 рублей за килограмм. Нитки намоткой 5000 ярдов от 30 рублей за катушку. Шнуры, молнии, нитки и другая швейная фурнитура по очень привлекательной цене. 26-79-69. 26-79-69.
9: Каникулы без гаджетов. Детский клуб «Дорсо Kids» – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб «Дорсо Kids» на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
10: У вас на дороге случилась беда? Звони 22-22-22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22-22-22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22-22-22. Эвакуатор.
11: Для деловых и занятых.
12: Для экономных.
13: Для заботящихся о своем здоровье.
11: Интернет-магазин «Высшая лига». Доставка продуктов домой, на дачу, в офис. Vliga.com.
14: АО «Эльба», Угарин, 125-440-16-02. Кострома, улица Галичская, 119А.
15: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: Российский рынок электромобилей с пробегом вырос в первом квартале на 23%, сообщает Автостат. По данным агентства, в январе-марте россияне приобрели 3112 таких машин. Первое место по популярности занимает Nissan. Его доля составляет 20% от общего объема проданных электрокаров. В топ-5 также входят Zeekr, Audi, Volkswagen и Tesla. Суммарно на эти пять марок приходится 70% рынка электромобилей с пробегом. В Иванове активными темпами латают дороги. С начала года ямочный ремонт провели на более чем 200 объектах улично-дорожной сети. Литую смесь дорожники готовят на собственном заводе и доставляют ее в специальных термос-бункерах. Планы ямочного ремонта формируются ежедневно на основе данных мониторинга дорог, сведений от ГАИ и сообщений от жителей в соцсетях. На некоторые участки приходится возвращаться по несколько раз, так как из-за перепадов температур весной асфальт разрушается быстрее. Также в городе стартовал комплексный ремонт дорог. Сейчас в работе более 10 улиц. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон Иваново 28-00-66. 28-00-66.
3: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
4: В СМ-клинике выгодное предложение. Только до 15 июня скидка 20% на компьютерную томографию. Современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ-клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24-64-74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: Нужен аккумулятор? ИФ АКБ «Шина». Аккумуляторы для авто и мотоциклов, квадроциклов, скутеров и снегоходов, для источников бесперебойного питания, аварийного освещения и лифтов, сигнализации и даже для игрушек. Всегда в наличии по демократичным ценам. ИФ АКБ «Шина». Фабричный проезд 14. Звоните 34-02-88.
7: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов. Золото от 7900 рублей за грамм. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.

0: кавер-песен. 6 июня для вас выступит «Союз-37», «Рентген», «Мистер Лис», «Инферно». 6 июня клуб «Веселый Джокер». Площадь Пушкина 7/2. 18+.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: 8 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Иванове активными темпами латают дороги. С начала года ямочный ремонт провели на более чем 200 объектах улично-дорожной сети. Литую смесь дорожники готовят на собственном заводе и доставляют ее в специальных термос-бункерах. Планы ямочного ремонта формируются ежедневно на основе данных мониторинга дорог, сведений от ГАИ и сообщений от жителей в соцсетях. На некоторые участки приходится возвращаться по несколько раз, так как из-за перепадов температур весной асфальт разрушается быстрее. Также в городе стартовал комплексный ремонт дорог. Сейчас в работе более 10 улиц. В России начали дорожать морепродукты. Как пишут «Известия», на фоне роста логистических издержек и снижения объемов вылова рестораны стали закупать креветки, кальмары и мидии по более высоким ценам. Дополнительное давление оказывает экспорт. Отечественным рыбопромышленникам выгоднее поставлять продукцию за рубеж. Из-за этого на внутреннем рынке возник дефицит морепродуктов. В результате ресторанные сети начали искать более дешевые аналоги и повышать цены в меню, в отдельных случаях до 25%. При этом участники рынка опасаются снижения спроса в связи с замедлением потребительской активности населения. Россия снова разрешила детям до 14 лет въезжать в Абхазию и Южную Осетию по свидетельству о рождении. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на МИД. Такой порядок будет действовать до конца следующего года. Ранее требования ужесточили. Детям для поездки требовался загранпаспорт. В ведомстве объяснили это борьбой с незаконным вывозом несовершеннолетних по чужим или поддельным документам. Туристическая отрасль просила вернуть прежний порядок, в том числе для поездок в Абхазию. Теперь пересекать границу снова можно по старым правилам. Аналитики выяснили, от чего молодежь испытывает стресс на работе. 45% опрошенных жалуются на доходы, 44% – на выгорание. Еще треть страдает от бюрократии и нехватки премий. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные ВЦИОМа и Росмолодежи. Особенно тяжело тем, кому от 20%

0: С погоды на Иваново FM.
1: Завтра в Иванове и области ожидается малооблачная погода без осадков, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 58%, ветер северо-западный 3,5 метров в секунду. Температура днем до 29 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
2: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая.
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: Мясной гурман.
8: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
9: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
11: Бесплатная замена масла в двигателе. Да-да, вы не ослышались. До конца месяца бесплатная замена масла в двигателе в автоцентре «Буржуй» на Смирнова 48. Звони, мы ждем тебя. Подробности по телефону 92 07 92.
12: Audi, BMW, Mercedes, Land Rover, Lexus, Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Kia и другие авто со всего мира с гарантией в Иваново. Звоните 528-529. CarClick 528-529.
13: Ваш бизнес требует надежных партнеров? Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. На работе с вами Иваново FM.

0: на Иваново FM.
1: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8-800-238-38. 8-800-238-38.
2: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Что такое бассейн в Dorso Club? Это обучение плаванию взрослых и детей с нуля. Спортивно-оздоровительное плавание, персональная тренировка в воде с инструктором и аква-аэробика. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
4: «Газпром Газораспределение Иваново» напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно, проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов.
5: Внимание, предприниматели! Давно ищете подходящее помещение для своего бизнеса? Торговый центр «Шоколад» предлагает для аренды комфортные площади от 20 до 1700 квадратных метров под различные виды деятельности. Отличная транспортная доступность, собственная парковка. Вместе придем к успеху. Подробности на сайте шоколадтц.ру.
6: Весна – время перемен. Твой старый диван и немодная кухня кричат: «Нам пора на свалку!» Приходи

0: станет местом притяжения. Мебельный центр «Сокол». Шевченко, 19.
1: Веселый Джокер представляет и зовет вас на взрывной концерт авторских и кавер-песен. 6 июня для вас выступит «Союз 37», «Рентген», «Мистер Лис», «Инферно». 6 июня клуб «Веселый Джокер». Площадь Пушкина, 7/2. 18+.
2: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход, дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Симфоническое шоу «Эйфория» в Иваново. С концертом «Музыка киношедевров в сиянии тысячи свечей». Вы услышите мелодии из фильмов «Гарри Поттер», «Один дома», «Титаник», «Пираты Карибского моря» и другие в исполнении оркестра. 20 мая, 19.00. Центр культуры и отдыха. Билеты на сайте eyfaria.pro. Скидка по промокоду «Радио» 20%.
2: Организатор концерта и реализация билетов ИП Сидорова Жанна Арнольдовна. Украина ПТ 24-210-4035-491-6+.
4: Внимание! Майская выгода в бегам. 22 и 23 мая грандиозные скидки до 30% на газонокосилки, мотоблоки, бензопилы, электроинструмент и расходные материалы. Поймай свою выгоду в бегам.
5: Выгодно?
6: Да.
5: Где?
6: В высшей лиге.
7: Перец красный 219,90. Томат тепличный 139,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 14 по 19 мая в высшей лиге.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM. Первое областное радио.

0: слушаете Иваново FM, первое областное радио.
1: Здесь вам не равнина, здесь климат иной. Идут лавины одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал. Пусть даже внизу он звезды хватал с небес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Нет алых роз и траурных лент, и не похож на монумент тот

И пусть говорят, да пусть говорят, но нет, никто не гибнет зря, так лучше, чем от водки и от простуд. Другие придут, сменив уют на риск, и непомерный труд пройдут тобой непройденный маршрут. Обвестые стены, а ну не зевай, ты здесь на весенние не уповай, в горах не найдешь ты ни камень, ни лед.

шагу назад, и от напряжения колени дрожат, и сердце готово к вершине бежать из груди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых

водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем 5 минут.

0: Дома на Иваново FM.
1: Привет! Ты чего грустный такой?
2: Да техосмотр не прошел из-за трещины на лобовом.
1: А я тебе говорил, звони в Битстоп. Там сейчас акция. Замена стекла с гарантией. Записывай телефон 95-22-22. 95-22-22. Битстоп. Смирнова, 96.
3: Акция до конца месяца. Подробности у консультантов. Компания по изготовлению навесного оборудования для спецтехники приглашает специалистов рабочих специальностей с опытом работы. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Токарей универсалов. Слесарей по сборке металлоконструкций, операторов токарных станков с ЧПУ, газорезчиков, нормировщиков. Достойная зарплата, работа без простоев, корпоративный транспорт до места работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265, 245-265.
4: У вас на дороге случилась беда? Звони 22-22-22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22-22-22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22-22-22. Эвакуатор.
5: Компания «Ивотекс». Мы расширили ассортимент и снизили цены. Кулирка, футер, флис от 280 рублей за килограмм. Нитки намоткой 5000 ярдов от 30 рублей за катушку. Шнуры, молнии, нитки и другая швейная фурнитура по очень привлекательной цене. 26-79-69. 26-79-69.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM, первое областное радио.

0: Шанс.
1: Реклама на Иваново FM.
2: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
3: Мясная муха и клуб «Аскар» представляют ежегодный метал-фестиваль в городе Иваново. При участии ведущих российских коллективов 23 мая в 17 часов по адресу улица Акуловой, 61А. Будь с нами в центре событий.
4: 18+.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Иваново FM. Первое областное радио.
1: Он ушел на восток, он пройти хотел целый мир, совершив много славных дел.

0: вами Иваново FM.
1: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

0: Иваново FM. Первое областное радио.
1: Я не люблю фатального исхода, от жизни никогда не устаю. Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою. Я не люблю холодного цинизма, восторженность не верю.

для тех, кто жив и нет. Может, мы на самом деле не искали в нашем теле жизнь.

Радиоканал Иваново ФМ зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. Слушайте Иваново ФМ. Первое областное радио.

0: хотели стать немного ближе.
1: С вами Иваново FM, первое областное радио.

0: за то, что я давно к тебе остыл.
1: Иваново FM.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. «Иваново ФМ» – первое областное радио.